С вами кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе «Бункер». Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6.

0: Урале 6 часов. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.

Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

снова с вами. Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе «Бункер», Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня.

0: Далее. 7 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и вкусного бутерброда.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Доброе утро! Что так грустно, Дмитрий? Сегодня же четверг у нас уже.
1: Красивый день.
0: Красивый
1: я. Красивая музыка.
0: Да, красивая, но грустноватый. Давай пока что-нибудь
1: повеселее. Чего это грустноватое?
0: Ну, все-таки городок, как-то оно, знаешь. Вот эта песня именно, она грусть какую-то вызывает. Потому что, знаешь, ну тогда надо будет говорить таким голосом. 7.03, 0.04, да. Точнее, уже на студийных часах. Примерно так, знаешь.
1: Наше мероприятие продолжается.
0: Да, как, видишь, интеллигентно Даша кашляет, говорит, на меня.
1: Ну так, да.
0: На меня обратите внимание, пожалуйста. Доброе утро, Дарья.
2: Доброе утро.
1: Это все, мне очень понравилось выражение, когда, ну, все же шутят над тем, как бати просыпаются, и они начинают там кашлять,
0: прочищаться.
1: Да. Мне понравилась очень фраза, а там батя в туалете с утра за жизнь борется.
0: Ну, что поделать?
1: Боремся за жизнь вместе.
0: Будем бороться, да. Еще раз, друзья, сегодня у нас четверг, 10 сентября, это подушка шоу, как вы уже поняли. Виталий, Дмитрий, Дарья, снова мы в эфире. Сегодня у нас четверг, предпятничный день. Погода особых сильно сюрпризов не преподносит. В целом достаточно комфортно. На улице сегодня до плюс 22, завтра до плюс 23. Ну и, конечно, погода на выходные. Ну, там 21-20 градусов, в общем-то, вполне приемлемо, нормально. Можно будет, если что, пока еще зацепить эти выходные для того, чтобы как-то передохнуть, да, набраться сил где-нибудь на природе, например.
1: Да, вот зацепить. Знаешь, как мимо двери идешь, за ручку
0: цепляешься. А сейчас в такую, знаешь, нестабильную погодную эпоху, так скажем, осеннюю, да, это другим словом не назовешь.
1: Счастье.
0: Успел зацепить, значит, это нет, значит, все. Порадовать я вас, не знаю, порадовать или нет, но интересная новость к нам пришла из России. Мы выпустили пиво со вкусом копченой скумбрии. Представляете, да?
2: Пока не представляем.
0: Создатели обещают дымные и копченые нотки, легкую солоноватость и кислинку. По ощущениям, те, кто уже попробовал, говорят, будто к пиву сразу подали рыбу. Только все это смешали, так сказать, в одном объеме. В одной бутылке, банке, ну или так далее.
2: Но это странно.
0: Но почему? А почему странно? Мне кажется...
2: Понимаешь, многие любители рыбы к пенному любят процесс добычи этой рыбы. Грубо говоря, если ты покупаешь...
1: Ковыряться
2: вот в этом во всем. Да, вот это сидеть и вы, грубо говоря, за беседой и вот это вот разделыванием этой рыбы, ее очистки, у вас происходит такой симбиоз.
0: Контакт,
2: да.
1: Налаживание.
2: А когда тебе вот все подали, это то же самое, что, наверное, в интиме, когда тебе сразу предлагают, ты такой, ну, мне уже неинтересно. Ну, как бы, ну, вроде бы спасибо, но не очень хочется.
0: А других сравнений, кроме интима, нет?
2: Для вас, для мужчин?
0: У вас.
2: Ау. Ну, я вообще-то попыталась спуститься к вам.
1: Она даже процесс пенного с рыбой сравнивает. Представляешь?
2: Я попыталась спуститься к вам, объяснить на вам.
0: Спуститься к вам, да. Объяснить на вам.
1: Да.
0: Так, где этот золотой цитатник? Открывайте. Это гениально вообще.
1: Я соглашусь.
0: Да. Ладно, ну, если что, вдруг увидите в продаже, попробуйте, сами расскажете, как вам по ощущениям. Но, друзья...
2: Распаковка!
0: Да, алкоголь, вы знаете, чрезмерное его употребление вредит вашему здоровью. Поэтому будьте, пожалуйста, аккуратными. Так, что у вас-то есть, чего рассказать?
2: Да, у меня сегодня новые красивые сережки.
0: Да, вот они не напоминают, а сделаны в виде замочка вот этой молнии.
2: Да.
0: На куртках, сумках и так далее. Она же как-то, они, по-моему, как-то правильно...
1: Слушай, у меня на куртке замки пропали. Это связано?
2: Да, непосредственно.
0: Вот кто, значит, занимается какой ерундой.
1: То еда пропадал, теперь замки.
2: Я, кстати, задумалась на полном серьезе о том, что нам вчера говорила Ирина, и она предложила, для тех, кто не слушал, ввожу вас в контекст, ввести общую полочку взаимопомощи. Это если твой друг, коллега пришел на
1: работу. Полочку взаимопомощи, это я ее назвал. А Ирина предложила сделать куда-нибудь... жратву поставьте в угол.
2: Принципиально важно?
1: Да. Я хочу. Я патент какой-нибудь должен в жизни получить. Вот на полочку взаимопомощи.
2: Ты самый богатый, тебе мало?
1: Я хочу патент.
2: Вот. И, в общем, было предложение завести место, куда вы будете приносить еду, которую можно пользоваться общим коллективом. Я сегодня в этот общий коллектив принесла какао.
0: Так. Кстати, не
1: оно
0: первый
1: там
0: раз.
1: И стояло, да.
2: Нет, какао, это новое.
0: Какао, да. Как говорится, ко-ко-ко-ко. Да. Спасибо вам, Дарья. Я, и знаете, периодически...
1: И она подписала, держите нищ.
0: Я к вам спустилась.
1: Да, да.
0: Да-да-да. Я, кстати, периодически прикладывался к этому какао, но не заваривал его, как это делают нормальные люди, а как в детстве ложкой черпаешь оттуда и...
1: Ты жрал какао сухой.
0: Да, это очень вкусно. Ладно, друзья, давайте к теме утра переходить. Значит, сегодня вот о чем мы с вами поговорим. Какие привычки ваших родителей стали замечать вы у себя, проявляться у вас, дорогие друзья? 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Время на месте не стоит, подушке уже исполнилось целых 5 лет мы с вами. Так что все, что было, допустим, 5 лет назад и что сейчас, это уже наверняка абсолютно разные люди. Картины. Да? Картины мира, я бы даже сказал.
1: 5 лет еще не исполнилось. Через месяц-два.
0: Ну,
1: да?
0: Почти, да. Да, какая разница. Вот, поэтому все равно вы с нами достаточно долго, те, кто действительно вот этот путь прошел, и наверняка уже где-то какие-то возрастные привычки у вас появились, и вдруг вы стали сравнивать их с привычками своих родителей. Вот так, вот такая тема сегодня, 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9, наши координаты, как всегда, мессенджер Макс Телеграм, группа ВКонтакте.
1: И 17 градусов восточно Болгарии. Значит...
0: Почему нет? Я не знаю, можно... Наверное, можно так сказать.
1: Да, надо посмотреть, какие у нас. Да. Санфедера.
0: Атмосферное давление.
1: Да. Опять же. Дарью опять кто-то бросил, что ты реагируешь так активно?
2: Можно я поругаюсь?
1: Да.
0: Ну, вообще нет.
2: Но тогда потом.
1: Хорошо. Ты просто скажи, как сейчас очень модно и трендово, вот такая вот фигня собачка. И все.
2: Вот такая вот ерунда собачка.
1: Да, да, вот идеально. О других трендах совсем скоро поговорим.
0: Да.

0: дня.
1: Давайте немножко о трендах дня поговорим. Аляулю, да.
2: Это, знаешь, напоминает, вот когда в детском саду дети не могут сфокусироваться на чем-то, воспитательница такая: да-да-да, агу-агу.

0: вызовов. Ну, я не знаю, чем это от выгорания отличается, честно говоря.
1: Но выгорание почти то же самое. Вообще ничего не хочется.
0: Да. Эксперты по когнитивно-поведенческой терапии отмечают, что исправить ситуацию могут помочь новые проекты, больше ответственности, еще, то есть у вас было, а теперь еще больше, тогда это плавно перейдет из ржавления в выгорание, и все, и вы незаменимый работник. Ну вот, я так это понимаю.
1: Вот, вы представляете вообще, вот мы взрослые, да, с вами люди, мы придем к шефу, скажем, у меня выгорание или ржавление. Как далеко мы с вами пойдем?
0: Вот, я же тебе только что, то есть важно понимать, тут нельзя отождествлять эти два слова. Это два разных состояния.
1: Ржавление.
0: То есть ты ржавление, он скажет, хорошо, на тебе еще. Ты через день придешь и скажешь, подождите, у меня теперь перегорание.
2: Ржавление.
1: Я хочу обратное ржавление.
0: Теперь, да, я хочу обратное.
1: Верните.
0: Вот и все.
1: Я лучше буду скучать.
0: И круг, понимаешь, и круг замкнулся. Как, что делать дальше? Непонятно совершенно. Так, что еще? Значит, тут все больше и больше разгораются страсти по поводу выхода новой GTA, которую весь мир практически ждет в ноябре. Так вот, теперь некий, ну, это не тренд, а просто новость о том, что девушки теперь массово обсуждают главную героиню этой игры, а она, вы знаете, там теперь новая графика, и там все очень выглядит, так скажем, реально, и стали запрещать своим парням покупать игру. Представляешь?
1: Серьезно?
0: Да. Особо тревожные дамы возмущены тем, что по сюжету с этой героиней придется ходить на свидание, развивать романтическую ветку и смотреть, ну, так скажем, постельные сцены, как будто там даже будут.
2: Какая несправедливость.
1: Ну, вы же понимаете, что это ерунда?
0: Но мы-то понимаем. Но вот одна блогерша, а вы знаете, что блогерша оказывает очень большое влияние на свою аудиторию, прямо заявила, что ее жених ни под каким предлогом не притронется к игре, чтобы случайно...
2: Он настанет момент, он ни под каким ни предлогом не притронется к тебе.
0: В общем, случайно не влюбиться в эту придуманную, нарисованную, так скажем, женщину, девушку.
2: Ну, удачи.
0: Вот ей, да.
1: Я всегда стараюсь оставаться на стороне женщин, но вот тут это просто какая-то дикость.
0: Это точно.
1: Если это действительно правда... Я вообще шучу.
0: Но, сами понимаете, любой информационный шум, он всегда только на пользу продукту, который хотят выпустить.
1: Да.
0: Да, что у вас там интересного, Дарья?
1: Так, у меня тренды, которые вновь вводят зумеры. Первый тренд – это новый вид фильмов для взрослых появился. Не так. Надо пугаться.
0: Я не пугаюсь, я заинтересован.
1: Ну, ты брови сдвинул, я не переживай.
0: Это какой новый вид? Что там нового изобрели?
1: В общем, зумеры сейчас, ребята, не тактильные. Они больше асоциальные.
0: Я понял.
1: И им не хватает вот именно объятий. И появился специальный вид фильмов для взрослых, так, где люди обнимаются.
0: И все!
1: Где люди обнимаются. И ребята смотрят.
0: Ребята, дожили!
1: И ничего, там никто не раздевается, нет продолжения объятия. Просто тактильность происходит.
2: Новые
1: держатся
2: лохи
1: за руки, обнимаются, друг другу на ушко что-то рассказывают. И у ребят вот, молодого поколения это вызывает приятные чувства.
0: Ну,
2: давайте обнимемся.
0: Ладно.
1: Я просто
0: плюс 100 зумеров подписчиков.
1: Я вспоминаю свое детство, когда мы там искали эти кассеты, друг другу передавали, все это потихоньку
0: узнавали. Ну, мы постоянно что-то сравниваем со своим детством.
1: Да.
0: Тут даже, знаешь, как, если бы такая история произошла, ты приходишь к другу и говоришь, вот кассета, вот смотри, без подписи, вот она та самая. И вы так включаете, а там обнимают, просто обнимаются. И тебе друг говорит, ты что принес? Ты что обещал?
2: Мы, чтобы эту кассету получить, я вам рассказывал, мы соседа отвлекали, выманивали из его дома, забегали в его дом, вытаскивали кассету. И это сделали дважды за час.
0: Вот откуда сцену взяли в слове пацана.
2: Да, да, да.
0: Только не кассету, там целый видик украли.
2: Да, мы не крали, мы брали посмотреть. Тут же через час выманивали и назад выдавали. Так хорошо, что диски не надо было перематывать.
0: Вот, кстати, это было очень классно, да, потому что если вдруг заметят, что не с того места начинается, все, это подозрение сразу.
1: Так, вы готовы еще к одному тренду, который нам дарит сейчас уже не зумеры, а миллениалы?
2: Ну, очень быстро, Дарья, давай.
1: Добро пожаловать, тренд на бедность.

0: Если раньше люди хвастались в соцсетях тем, что ты купил побогаче, что у тебя мебель невероятная, сейчас вот чем экономнее ты живешь, тем лучше. Люди уже не стесняются рассказывать, да, у меня обшарпанная ванная, да, у меня нет денег, да, и сейчас это стало массовым трендом. И чем искреннее ты расскажешь о том, что у тебя чего-то нет, тем больше у тебя охватов и подписчиков.
1: Ну, отлично, значит, мы с Дарьей скорее в тренде.
2: Я тоже в тренде.
0: Ты самый богатый.
2: Не врите, где, в каком месте.
1: Ну, среди нас.
2: Нет, я бедность. Бедность — это я.
1: Хорошо.
2: Я и есть культ.
1: Спасибо. Если у нас здесь в подушку шоу такой культ бедности, то я себе плохо представляю культ роскоши.
2: Мне нечего есть.
1: Вам лично есть
2: ничего. Да. Просто я очень много ем.
1: Да.
2: Я необычный бедник.
1: Еда за тобой не успевает.
2: Да, да, да. Ну вот как-то так. Так, группа «Серебро», послушаем ее, и в антихит поиграем скоро.

0: музыку, а если знакомую песню, полностью перевернуть.
1: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
2: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
1: Категория 16+. Партнер «Батутный парк Небо».
3: Не тратить много денег зря — желание привычное. Ведь в милом доме, как всегда, скидки отличные. Это «Милый дом». Только с 11 по 13 сентября в магазинах «Милый дом» скидка 20% на подушки. «Милый дом» – отличные скидки в нем. Акции действительно с 11 по 13 сентября 2026 года. Подробности у продавцов.
4: Менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки, а любимый человек скажет:
5: «О, это чудо! Как прекрасно!»
4: Закажите доставку цветов от Art Bouquet. Звоните 30 68 98.
6: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
7: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22 49 39. 22 49 39.
8: Где купить студенту все? В Мегарай. Постельное белье, подушки, одеяло, товары для кухни, кастрюли, сковородки, кружки и тарелки. Все для студенческой жизни выгодно покупай в Мегарай.
9: Все на лед! Не пропусти серию выездных игр любимого клуба.
10: 14 сентября сразимся с хоккейным клубом «СКА ВМФ». Начало матча в 21:00. Смотри хоккей дома в уютной атмосфере на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
11: О погоде. Сейчас в Орске плюс 13 градусов, днем до 26, также дождь. В Ясном у нас плюс 11, днем до 20, также возможны осадки. В Ковандыке, Медногорске плюс 10, днем до плюс 17, дождь. В Оренбурге плюс 12, днем до плюс 16, также дождь с грозой. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
12: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов на «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
13: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
12: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Метеохит.
0: Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Антихит. В подушка шоу.
1: Да, друзья, 21-103-7, код города 3537. Давайте поиграем. Наша первая игрушка в этом часе. Два участника нам нужны, которые между собой будут бороться за пригласительные. Правильно? Ничего не изменилось?
2: Кефирная вечеринка.
1: Сертификат. Серьезно? Класс. По типу пенной? Только кефирная?
2: По типу этой, как холли.
1: Только холли.
2: Кефир разрываем так.
1: Ладно, вот есть кто-то еще, да.
2: Есть. Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Здравствуйте. Как вас зовут?
3: Ольга.
1: Ольга, очень приятно. Будет ли у Ольги соперник, друзья? 21-103-7, код города 3537. Но в общей какой-то мишуре слов мы так и не расслушали. Мы это же пригласительные в батутный парк, друзья. Вот за них, правильно, да? Будут бороться два наших сертификата, да. Для того, чтобы немножко попрыгать на батуте. Я же сказал сертификат, я не сказал сертификаты.
3: Хорошо.
1: Да.
2: Сертификат на 600 билет. Вот так вот. Ладно, давайте тогда начинать вместе. Ну и желаем вам удачи.
1: Как-то странно, у нас тенденция пошла. Один, только один человек.
2: Остальные удаляются.
1: Не будут, да.
2: Перестают звонить.
1: Ладно, Олечка, сейчас прочитаю припев одной знаменитой песни.
2: Даша будет у нас, соответственно...
1: Играть.
2: Да.
4: Ладно.
1: Значит,
4: какая песня была?
2: Любая.
1: В каком смысле какая песня была?
2: Мы же не говорим.
4: Чтобы я отгадала, скажите мне.
2: Сейчас скажу. Давайте.
1: Я что-то ничего не понимаю.
4: Это театр абсурда.
1: Я давайте с вами поговорю лучше. Значит, припев, там слова все наоборот. Вам нужно угадать, что за песня. Но сегодня, опять же, мне кажется, будет достаточно легко. Итак, самый худший вечер уходил...
3: Самый лучший день заходил вчера.
2: Да. Есть, конечно.
5: Самый лучший день заходил вчера.
2: Да, самый худший вечер.
1: Самый худший вечер уходил завтра.
2: Как так. Будто это годовщина свадьбы мужчин празднует.
1: Григорий Лепс, самый лучший день, абсолютно верно. Оля, мы вас поздравляем.
3: Спасибо.
1: Сертификат... Это я для Дарьи произношу.
4: Правильно. Да,
1: в батутный парк достается вам. Утренние приветы кому-либо.
3: Всему городу, конечно же, спасибо за такие прекрасные подарки.
1: Угу.
3: Вот. Хорошего дня. Держимся до пятницы.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Держимся, большое. Обязательно трубочку не кладите. Ну и, Дарья, держитесь за рекламный
1: за
2: пост.
1: За поручни.
2: Да, за рекламный пост. На правах рекламы давай.
4: Батутный парк «Небо» переезжает и готовится к открытию. Новая локация, новые высоты. Скоро откроются по новому адресу. Проспект Ленина, 111А. Следите за новостями, узнайте точную дату открытия первыми. Батутный парк «Небо», проспект Ленина, 111А. Прыгай выше.
2: Так, я думал, уйди в небо. Это было прикольно. Так, Аве впереди. Цезарь, Зиверт, Йоланда Бикул, вот этот пам-пам американ.
1: Да, до сих пор он вот так и выплывает, да, где-то?
2: Да. Дра-дра-дон.
1: Кошмар какой.
0: Антихит. В подушка шоу.

0: Реклама.
1: Оренбуржье захватит она.
0: Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире подушка шоу. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: И снова осень золотая, и красотки мечтают теплые себе купить колготки. За ними приезжайте в «Милый дом». Колготки по отличным ценам в нем. В сети магазинов «Милый дом» колготки женские «Гламур 40 Дэн» 149 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
3: Вот это я попал.
4: Что случилось?
3: Да, поехал автомобиль ставить на учет. Мне говорят, без техосмотра нельзя. И что делать? Куда ехать?
4: Как куда? Техосмотр на Чехова. Там и техосмотр, и страхование. Реально качественно.
3: Где, говоришь, техосмотр? На Чехова?
2: Орск. Техосмотр на Чехова 6А. Запишись по телефону в Орске. 33 87 87. Ищи нас в соцсетях.
5: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
5: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн, на вашей стороне. Категория 18+.
2: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира, 21. УГРН 115 565 801 83 39.
6: Телефон рекламной службы 25 08 07.
7: Умна да пап.

0: одной вещи.
1: Сегодня в истории одной вещи разберем новый молодежный тренд, а именно «Я тебя могну».
2: Ужасно.

0: это.
1: Я надеюсь, будут какие-то разъяснения.
2: Конечно,
1: по
2: конечно.
3: Надо что-то срочно.
2: Сегодня
3: хорошее.
2: Разбираем сленг.
3: Фух.
2: Сегодня разберем главный сленговый хит этого года. Внимание, ребят, я вам говорю, что вот этот хит уже наступает на пятки X7. Сейчас X7 уже уходит.
1: Это важно.
2: Это важно. Послушайте, мы с вами общаемся с молодым поколением. Мы должны понимать, о чем они говорят, что они хотят. Понятно, что мы не будем переходить на этот язык, но в любом случае понимать друг друга мы должны. А что это такое и откуда это вообще взялось? Все просто. Могну означает превосходство. Кого-то затмить, быть круче, быть лучше. Но корни этого явления...
3: Ну тогда я давно могну.
2: Все началось еще в 2000-х годах. В английской аббревиатуре существует такое альфа-самец. Альфа-самец группа.
1: Существует такое альфа-самец.
2: Аббревиатура такая существует.
1: Так,
2: вот, вот, со временем эта аббревиатура перекочевала в фитнес-сообщество. Вот, и она, как это правильно сказать, она стала больше русской. В русскоязычном интернете.
3: Почему?
2: Это быстро адаптировали под нашу грамматику.
3: Подождите, у меня вопрос. Я еще одну штуку сейчас запатентую. Почему один банк не сделал себе маскота альфа-самца? Это же гениально.
2: Ну, потому что это было бы гендерно неправильно. У тебя был бы представлен только самец. А самочка?
3: Нет, плохой ты маркетинг. Это маркетолог, давай, разберемся.
1: Там вообще есть, но... Да, он такой же... Там животное, в общем.
3: Да? Ну вот, самец должен быть.
2: Итак, почему это стало популярно среди фитнес-сообщества? Во-первых, там люди, которые маниакально...
3: Песню, давай потом.
2: Одержимы тем, чтобы действительно становиться лучше, лучшей версией себя, приводить свое тело в классную форму, и поэтому вот там уже завирусился этот сленг. И глаголы «могнуть», «могнул», конечно же, «я тебя могну». Это значит «я тебя превзойду», «я стану лучше не только самого себя, но и лучше тебя». Но настоящий взрыв популярности случился в июле 2026 года, вот как раз недавно с вами. Группа одна, которая сейчас играет, она называется «Суефа».
4: «Я тебя могну».
2: No. Выпустила этот трек с названием «Я тебе могну», и он захватил соцсети. Под эту песню начали снимать видео, пародии, шуточные сравнения. Даже миллениалы, взрослые люди говорят о том, что я первый раз послушал, мне не понравилось. Но эта песня из-за того, что там постоянно повторяется один тот же глагол, потом начинает у тебя заедать, и ты начинаешь невольно
3: танцевать. Я предполагаю, что это не из-за, вот как я вам уже за эфиром сказал, это не из-за слова, а из-за ритма. Это ритм популярнейшей песни. Просто немножко чуть-чуть подбитый.
1: Какой? Я так и не угадал.
3: Не знаю, как это, что за песня. Ну вот.
1: Ну, это ритм популярной песни.
3: Нет, ну я не знаю, как на английском называется она.
1: На этом наши полномочия, ну, все.
3: Как ты знаешь все названия английских песен? Ну вот.
2: Вот, ну а подростки, естественно, это подхватили. Во-первых, это просто. Во-вторых, это отличается. Я буду разговаривать на том сленге, на котором не говорят взрослые. Ну, вот сами понимаете этот протест. А в-третьих, когда взрослые реагируют с удивлением и смехом, вот это то самое долгожданное внимание, которое они получают. Поэтому готовьтесь, я тебя могну. Это следующий хит, который будет звучать в колонках вашего ребенка.
1: Так они уже наверняка звучат.
2: Они
1: уже
2: звучат,
1: давно.
2: Но это же, понимаете, он уже идет постепенным таким налетом.
1: Зубным. Для родителей, да, в основном. Ну, ладно.
2: Я тебя могну.
1: Отзвучит, знаешь, звучало многое на самом деле. Отзвучит и это. Потом на смену придет еще какой-нибудь.

0: Да смотри, что там делает.
1: Да, да.
2: Я тебе могу.
1: Знают, чем взять.
0: Дети, рейвщики. Ладно, всем хорошего утра.
3: История одной вещи.

0: Реклама.
1: Стоп, стоп, стоп. А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой. Фит-сервис. Ленинского комсомола 43.
3: На Уральскую сталь приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: О погоде: в Орске плюс 15, днем до плюс 21, в Ясном плюс 12, днем до 20, в Ковандаке, Медногорске плюс 11, днем до плюс 17, в Оренбурге плюс 12, днем до плюс 16, дождь возможен на всей территории Оренбуржья. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
5: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный». Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
6: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
0: Метеохит.
1: Все Оренбуржье в одном касании.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Австралия. 8 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Арчанка Виктория Щулова завоевала второе золото на чемпионате Европы. Она победила на дистанции 100 метров баттерфляем в классе С8, сообщает Паралимпийский комитет России. Одним раньше российская спортсменка взяла золото на дистанции 100 метров на спине. Чемпионат Европы по паралимпийскому плаванию проходит с 7 по 12 сентября в турецком городе Каджаэли. В соревнованиях принимают участие 400 паралимпийцев из 38 стран. В Орске суд вынес приговор 37-летнему местному жителю, который повторно попался на пьяном вождении. Мужчина, уже имевший судимость за аналогичное преступление, вновь сел за руль в нетрезвом виде. И на этот раз последствия оказались серьезнее. Арчанину назначили 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, а также лишили права управлять транспортом более чем на 4 года. В 19 регионах России снизились наценки на продукты и другие товары. Об этом сообщает Москва-24 со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу. В среднем наценки уменьшились примерно на 9 процентных пунктов и теперь составляют чуть больше 11%. Такой результат получили благодаря соглашениям между региональными властями, торговыми сетями, производителями и поставщиками. В Федеральной антимонопольной службе отмечают, что снижение зафиксировано во всех регионах, которые предоставили данные. Далее информация о курсе валют. Доллар 85 рублей 46 копеек, 100 тенге 18 рублей 8 копеек, юань 12 рублей 73 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Мы продали квартиру с помощью специалистов Бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
4: Как это?
3: Получили в подарок от City Group.
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.

утро. Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час второй.

0: настроение.
1: 8.06 на студийных часах. Всем здравствуйте. Еще раз, друзья, доброе утро. Подушка шоу. Виталий, Дмитрий, Дарья снова в эфире. Сегодня общаемся на тему, какие привычки ваших родителей, ну, так сказать, вы стали замечать у себя. Я, вот мы как-то про себя не говорили, я просто вспомнил сейчас, что появилась вот это не так давно, появилась привычка консервировать, закатывать огурцы и помидоры. Но это даже скорее, да, не сколько родительская такая привычка, а сколько привычка вот бабушек и дедушек, потому что я их очень хорошо помню. Это осень, ну, то есть конец лета, начало осени, это сбор урожая постоянный, и вот это практически какой-то безостановочный конвейер вот этих банок, которые вот росли на подоконниках, там, на столах, да, вот так вот, потому что все впрок засаливали, да, чтобы потом зимой было что кушать и чем закусывать. Вот это некая вот эта привычка, да, я у себя ее заметил, и мы стали вот частенько достаточно вот этим консервированием заниматься.
2: Да,
3: мы другим балуемся с отцом. Дед до этого был по линии отца. Угу. Мы засыпаем.
1: Перед телевизором.
3: Нет, вообще, ну, в целом, там,
1: а вот потом
3: раз, говоришь... все, ты спишь.
1: А потом говоришь, не выключай, я смотрю.
3: Просто вот, допустим, капля алкоголя у тебя в кровь попадает, ты такой,
1: до свидания. Да, выключаешь.
3: Да, ну просто вот рандомно когда-то.
1: Понятно. Так, 8-922-878-2929, наши мессенджеры в Максе и группа ВКонтакте и группа Телеграм. Давайте почитаем, что нам там написали. Вот Наталья пишет, жить от зарплаты до аванса, от аванса до зарплаты, но это скорее не
3: семейная традиция.
1: Это скорее не привычка, а реальность. Так вот пишет Наталья. Марк написал, привет, подушка шоу, поймал себя на том, что мою и сушу пакеты из магазина.
3: Ого.
1: Мама всегда так делала, а я ржал. Теперь сам так делаю. Да, теперь сам так делаю, экономию.
3: А вот не по теме два сообщения прочитаю. Да. Во-первых, в 3 часа 53 минуты нам человек писал Алексашка.
2: Алексашка.
3: Знаете, вот что он такого конструктивного он написал? Хоп, хай, ла-ла-лай. Все, больше ничего нет.
1: Я думаю, что в этот момент человеку было очень весело.
3: Наверняка.
2: Точно, Алексашка? Я знаю другого мужчину, который так говорил.
3: Нет.
1: Он этим весельем хотел поделиться.
3: Вряд ли бы он написал. Ну и Таисия Сахно нам пишет. Я хочу поздравить маму с днем рождения, чтобы не болела и чтобы жила богато.
1: Мы присоединяемся. Маму поздравляем.
3: Да.
1: А Валерий вот по теме написал, иду спать и проверяю плиту 3 раза, и свет везде выключаю. Валерий, это скорее тревожность, чем некая привычка, наверное, от родителей доставшись. Хотя, может быть, они действительно у вас так тоже делали.
3: Но часть воспитания.
1: Но я просто
3: приучили.
1: Сам. Да, я сам так тоже делаю. А Сергей пишет, у меня дома целая коробка с проводами от всего, что когда-либо было. Вдруг пригодится. Это чисто отцовское, теперь его понимаю. Я тоже согласен, потому что ты постоянно, вот эта фраза «вдруг пригодится», она вот каким-то дамокловым мечом буквально над тобой вечно висит перед тем, как ты собираешься что-то выкинуть.
3: Угу. Я 7 пакетов выкинул по такой причине недавно. Вот и, все вещи, которые я собирал, складывал.
1: Да, и у тебя внутренний вот этот конфликт такой, да не пригодит, нет, пригодит, нет, не пригодит, нет, пригодит. Ну и вот я
3: а
1: в итоге...
3: Вдруг? Потом а жалеть вдруг, будешь.
1: Да. И вот ты оставляешь все равно эту вещь, но потом как-то собираешься и духом все равно выкидываешь. Да, поэтому лучше не задумываться. Так, что-то еще есть, Дарья, пожалуйста?
2: Конечно.
1: А то вы уснете сейчас.
2: Почему?
1: Ну, потому что.
2: Пишет на моей...
3: Как достаточно мало ей для того, чтобы она хихикнула, подзаигрывала с Виталием.
2: Это же, наоборот, здорово, что в вашем коллективе есть такая девушка. Пишет нам Олеся. Как ветерок дует, иду закрывать все форточки и говорю, продует.
1: Ну... А я, когда дует, я говорю, джаз дует.
3: Да.
1: Я не закрываю форточки.
3: Когда ты дуешь, все говорят, фу, Виталий.
2: На самом деле, я поняла.
1: Какой ты подлец, а.
2: У меня есть привычка, которая вот открылась во мне не так давно. Я сплю в шерстяных носках.
1: Ну, возможно, это некие тренды какие-нибудь.
2: Нет, это не тренды, мне просто стало холодно.
1: Стало холодно.
2: Я начала мерзнуть.
3: Максимум эротики, да, в той жизни пришло.
2: Нет, при том, что у меня... Давайте буду честно говорить. У меня тельце бывает голое, а ноги в шерстяных носках.
1: На носках.
2: И два одеяла.
1: Кстати, защита конечностей, вот это мне, ну, я не специалист, но мне кажется, оно вот основное при похолодании, наверное, да.
2: В общем, я хожу, а еще тапочки у меня появились.
1: А, меховые.
2: Нет, ну тапочки.
1: Шерстяные.
2: Домашние.
1: Mm-hmm. Ну, с мехом, помпушка
2: нет,
1: есть розовая на тапочке.
2: Нет, у меня помпушки там нет.
3: А пальцы голые?
2: У меня тапочки
3: или?
2: Для да. бедных.
1: Нет, подожди, это тапочки.
3: Пальцы нам... открытые?
1: Нет, когда нет. открытые, это шлепанцы.
2: Ага. Закрытые тапочки. Ага. У меня тапочки, они делают так шик-шик-шик-шик-шик.
1: И вы потихонечку начинаете так делать. Спите в шерстяных носочках, шик-шик-шик.
2: Да.
1: Так Дарья дойдет и до вязания.
3: Угу.
1: Салфеток на телевизор.
3: Я кошке такую классную блузу связала.
1: Жилетку. Жилетку.
3: Потом нам будет перепадать. Ну понятно, хорошо.
1: Так, ладно, все, да?
2: Нет, у нас еще есть, вот Антон написал. Поймал себя на фразе: пока живем в этом доме, будут мои правила. Сказал это своему сыну, и аж мурашки. Я же стал своим отцом.
3: И он такой через секунду:
1: наконец-то! Вот и я это сказал.
3: Да, да, что-то около того.
1: Хорошо, 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Видите, сколько привычек мы уже обнаружили. Привычки ваших родителей, которые вы у себя находите, друзья, пишите, будем это все активно обсуждать и вести.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске».
1: Что было в этот день, 10 сентября, друзья, в разные года? Давайте посмотрим. Ну, во-первых, сегодня состоялось первое, так скажем, празднование Нового года, перенесенное с 1 марта на 1 сентября. Случилось это в 1492 году, то есть 534 года назад. Ну, потом, как вы знаете, дальше по истории, с 1 сентября это все перенесли на 1 января. И, собственно, по сей день мы Новый год так и отмечаем. А сегодня день портвейна.
2: Поздравляю вас, Виталий.
1: Да. А меня чего все время поздравляете? Это вот эти подколки ваши, что ли? Ну, устарели уже.
3: Да лучше...
1: Кстати, молодой.
3: Вы лучше мне водочки принесите.
2: Вот, кстати, про привычку. Вот у моего деда была привычка, это был его любимый напиток. Алкоголь вредит вашему здоровью. И вот мы как-то стояли с друзьями недавно в одном магазине двухцветном. И вот мы тоже засмотрелись на этот напиток. Я думаю, это что, возраст?
1: Наверное. Ну, вообще, относительно молодой праздник, 12 лет ему всего. День пивной кружки сегодня. Что ж такое-то подряд?
3: Еще и в четверг.
1: Еще и в четверг.
2: День-то поздравляю вас.
1: Да.
3: Да уж.
1: Но тут не сколько все-таки пива, а именно самой кружки, да?
2: Я понимаю, да.
1: Сейчас ее редко где встретишь, но мне кажется, у меня прям такое просто чувство, что они постепенно начнут сейчас возвращаться. Поскольку мы уже с вами обсуждали, что бабушкины рецепты возвращаются в рестораны, достаточно элитные, мишленовские и так далее. То есть мне кружка, мне кажется, кружка тоже вернется. Хотя где-то она вообще не пропадала. День тыквы сегодня. Противоречивый фрукт. Нет, не фрукт.
3: Фрукт?
1: Нет, давай так. Противоречивый фрукт — это вы.

0: у меня бабушка в детстве готовила потрясающую тыкву с сахаром. Угу. Вот. И больше никто так не может. Пока
1: делают еще тыквенное варенье.
0: Я пока не ем. Вот пока не приготовят, так же, как моя бабушка.
1: Я думаю, что вот мы, поскольку сегодня о привычках разговариваем, я думаю, что до вас скоро уже дойдет.
0: Скорее всего.
1: А день разноцветных букетов еще сегодня, друзья. День поиска в интернете. Все, мы очень много в интернете чего ищем. День ротвейлера. Такая собачка. Да-да-да.
0: Вы любите собак?
1: Я больше кошатник, но к собакам с уважением отношусь.
0: Ну, смотри, с котиками ты здороваешься, а с собачками?
1: И с собачками тоже. Я со всеми здороваюсь.
2: Со всеми, кого он боится.
1: На всякий случай.
0: А почему ты не здороваешься с людьми тогда?
1: Почему? Я с людьми совсем, даже кого не знаю. Я все равно здороваюсь.
0: Сколько раз было такое, что люди приходят и говорят, ваш Виталик не здоровается.
2: А он и не видит, наверное.
1: Не знаю, не может быть такого. Нет, ну когда мне говорят здрасте, я говорю в ответ. Международный день макияжа еще сегодня, друзья.
2: Он не какой забор покрыт. Заколебали.
1: День альпаки. Альпаки сегодня.
0: Ой, они такие милые.
1: Да-да-да. Международный день гинекологического здоровья. Еще
0: это
1: сегодня.
0: Важно.
2: О, они такие
0: важно.
2: Милые гинекологи.
1: Вот. И, ну, не знаю, день карамельного чизкейка. Сегодня можно отметить. По дням рождения Гай Ричи, британский режиссер, подаривший нам две классные действительно комедии. «Карты, деньги, два ствола» и «Большой куш».
0: Категория 18.
1: Абсолютно верно. Также сегодня еще родился Егор Летов в 1964 году. Лидер группы «Гражданская оборона», увы, скончался он в 2008 году. А, ну, настоящий сибирский...
2: Что-то пошло не по плану.
1: Сибирский панк-рок, да.
3: Все идет по плану.
1: Да, абсолютно верно.
3: Все идет по плану.
1: Да. Ну и, друзья, еще одна дата, да, такая. Евгений Белоусов вчера родился. Сегодня 10 сентября в 1964 году. И тоже, к сожалению, его уже нет с 97 года.
3: Я люблю тебя, девочка, очень.
1: Да. Я не знаю, наверное, не нужно так говорить, но как ни странно вот это слово, да. Но для меня оно не подходит просто само по себе, потому что я активно слушаю и того, и другого, продолжаю до сих пор.
2: Да, это 100%. Да. Гениальные исполнители, которые... Да. На кассетах еще у отца, кассетах, и да. Тут, пожалуйста, имеется.
1: А сейчас еще самое классное, что выпускают ремастеринги альбомов старых, то есть улучшают звучание, качество, да, и это на самом деле очень здорово.
2: Да, пока впереди у вас, Виталий, лицей.
1: Угу. Я в свое время тоже слушал.
2: Ну вот, сейчас, как ты о нем мечтала? Вот
1: нет, давай. Я слушал «Осень-осень».
2: Ну, может, о мечтах тоже.
4: Реклама.

0: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09. Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни, автосалон 2000. Цена действительно на момент.
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ!
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
3: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
4: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ «Город-межгород» для всего один номер 45-99-99. «Такси Лидер Орск» – еще удобнее, еще выгоднее.
3: Алло, а можно такси к школе?
0: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
5: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в «Пикселе» все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма», справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом «Пикселе».

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+. Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: О погоде прямо сейчас. В Орске плюс 16 градусов, днем до плюс 22. В Ясном плюс 13, днем до плюс 21. В Кумдыке, Медногорске плюс 11, днем до плюс 17. В Оренбурге плюс 13, днем до плюс 16. Также дождь на всей территории Оренбуржья. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
5: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
6: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
7: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Метеохит.
1: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
2: Да, друзья, очередной выпуск неправильных новостей. 30 минут 9 на студийных часах. И сейчас начнем вот с такой новости. В Москве мужчина поджег автомобиль, ударившись о него больной ногой. То есть, подождите, ну, наверное, немножко неправильно. Загорелся он не от того, что он ударился ногой, а от того, что он сильно разозлился, когда ударился больной ногой об этот автомобиль и решил его поджечь.
3: Так сказать, кошмар. Не справился со стрессом.
2: Да, это ужасно. Со стрессом вообще не справился, но с машиной справиться получилось. Кстати, она практически сгорела, принесла владельцу колоссальный ущерб, естественно, и теперь возбуждено уголовное дело.
4: Такая, знаете, огненная ситуация.
2: Абсолютно, да. Значит, в США аферист выдавал себя за игрока НФЛ, это Национальная футбольная лига, американский футбол. Он обманул 26 женщин на почти $1.5 миллиона. И самое интересное, он сумел обмануть поисковую систему Google. Каким образом? Он активно вел соцсети и переписку сразу с несколькими женщинами, выдавал себя за игрока вот этого НФЛ. Он ходил, так скажем, в костюмах с атрибутикой клуба, постоянно носил с собой шлем, записывал видео якобы из раздевалки, выкладывал фотографии, где он в форме, где он играет и где он выполняет
4: упражнения. Вот я в форме, вот я без формы.
2: Да, да. И я все это делал, естественно, с помощью искусственного интеллекта фотографии. И в итоге поисковая система, приняв его... вот эти активность вот эту за правду, за настоящее, она начала, в общем-то, выдавать о нем информацию, как об игроке НФЛ. Представляете, то есть женщины, которые его, что гуглили. Называется, да, гуглили, они получали информацию, что да, вот он играет там туда-сюда, вот зарабатывает и так далее. Представляете, насколько...
3: Вот это новый вид мошенников.
2: Насколько уровень, да, вот так этот...
4: Он не первый, лет 20 назад, 20-15 сделал так один футболист. Ну, практически, только он без интернета. Он приехал, значит, на базу. Там в общих чертах точно не помню. Причем клуб английской премьер-лиги, главного чемпионата вообще в мире, во всем. Он туда приехал, попросил какого-то агента, говорит, ну, давай там помоги туда-сюда. А, во как было. Друг его, по-моему, Виа, это обладатель золотого мяча африканский, якобы позвонил в клуб, а это был не он, это вот этот подделал голос. Говорит, у меня есть друг, обалденно играет. Возьмите к себе на просмотр. Он приехал к Англию в топовый клуб. Они такие, ну окей, давай попробуем. Ну, вроде ничего, так, на тренировках, на там тренировки поймешь, что ли, что. И его выпустили на 20 минут, и это был последний матч, у которого доказал в команде.
2: Первый-последний.
4: Да.
2: Ну, короче говоря, теперь вот этот мужчина, когда все это раскрылось, он теперь стал мемом в соцсетях и везде, значит, тоже используют ИИ в создании фотографий с ним и везде генерируют так. То он в суде со шлемом, то он в тюрьме со шлемом, ну, в общем, везде, да.
4: Спасибо.
2: Да.
4: Да, ну, главное, вы будьте в шлеме, осторожно. Ну, и гороскоп слушайте тоже. Да. Внимание.
0: Реклама.
5: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
6: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
7: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
8: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
9: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Ну, конечно, «Гороскоп».
2: Да.
1: Это «About You» тут только что пропили. Это про вас и про нас тоже, конечно,
2: там
1: нужно
2: ты,
1: узнать.
2: Там ты «About You».
1: Я понял, да.
3: Давайте читать. Называется, сам так называется.
2: Да, все верно.
4: Рыбы.
1: Из того факта, что вам задают вопрос, отнюдь не следует, что вы обязаны на него отвечать. Защищайте собственные интересы ревностнее.
4: Водолей.
3: Не слишком заглядывайтесь на свое отражение, вы можете быть ослеплены собственным сиянием.
4: Козерог.
2: Вам наверняка потребуется приложить немалые умственные усилия к решению какой-то проблемы.
4: Стрелец.
1: Постарайтесь сегодня добиться того, чтобы вас не беспокоили в течение довольно продолжительного времени.
4: Скорпион.
3: Хотя содержание обычно считается моментом более важным, нежели форма, сегодня стоит позаботиться именно о внешней красоте.
4: Весы.
2: Сегодня инициативу будут ожидать от вас. Если не пожелаете шевелиться, дело не сдвинется.
4: Дева.
1: Ваши ресурсы сегодня будут весьма ограничены, посему расходовать их придется очень осмотрительно.
4: Лев.
3: Сегодня вам может стать тесно там, где вы находитесь. Возможно, стоит позволить себе немного развернуться.
4: Рак.
2: Ваше мнение сегодня никого интересовать не будет.
4: Близнецы.
1: Сегодня у вас будет настолько нетривиальная манера изъясняться, что ожидать понимания от окружающих бесполезно.
4: Телец.
3: Сегодняшний день может показаться вам весьма горячим. Вам придется потратить немало сил, чтобы хотя бы к вечеру выйти из центра событий.
4: Овен.
2: Вам будет крайне трудно взяться, наконец, за исполнение собственных обязанностей. Ну, пожелаем вам все-таки приступить к ним.
3: Да? Ну да. И раком сегодня поддержим.
1: Посочувствуем, да.
2: Раком не сочувствуем.
1: Их мнение сегодня никого не интересует. Это очень обидно.
2: Вот если вы сообщение пишете нам, и вы рак, вы подписываетесь, мы будем не читать.
5: Нам все равно. Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
1: Сен всюду мониторил и зашел в яблочный спас. Техники здесь раз при море и доступно все для нас.
2: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
3: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
4: Шел дождь. Она стояла на остановке. Серый день. Плохое настроение, а тут она. Я не знал, как подойти к ней, как заговорить, что сказать. Я оглянулся на остановке Новоснецова. Огромный салон цветов «Арт-букет». И я понял, что мои чувства могут выразить только цветы. А сегодня я пришел сюда снова за букетом на годовщину свадьбы. Салон «Арт-букет». Орск, улица Воснецова, 21.
0: Внимание, внимание! Это должен услышать каждый. Магазин распродаж. Каждый день шок цены, а также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. Качество на уровне. Орск, проспект Ленина, 80. Улица Краматорская, 11В. Улица Станиславского, 43. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности у продавца-консультанта.
5: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Телефон рекламной службы 25-08-07.
8: Взгляни на мир под другим углом.
9: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Психолог отвечает.
1: Я понимаю прекрасно, что солидный, как Герман Греф, но почему не любит тельцов и дев? Вот мы только что гороскоп прочитали.
2: Но у девы они дотошные.
3: Да. А тельцы педантичные.
1: Да. Ну, понятно. Я не знаю,
3: да, как подождите.
1: Да. Как подождите. Это все связано с Ириной? Доброе утро.
3: Я, конечно, не сильна в астрологии. Я знаю конкретно свой знак зодиака. Да,
2: а кто вы?
3: Слушай, ровно это. Я лев. Я лев. И причем мне сказали, говорят, что ты август, и люди будут пугаться. Я не знаю, что это значит, но я август и лев. Угу. Вот.
4: Ну, это можно ко всем.
3: И вот педантичность
4: этим вот овнам, тельцам относиться. Ага. Да, все упрямство вот это вот. Еще, если телец просто рогами уперся, вот так будет, и все. То львы тебе вот действительно и машину подожгут и скажут, будет так.
1: Ну, ты за всех львов сейчас не говори.
3: Львы. Я еще ни одной машины не подожгла.
4: Горячий выдыхайте. Нрав. Горячий нрав.
3: Это у меня нрав горячий, я в рукопашку лучше пойду.
4: Вот, видел? Видел?
3: В открытую.
4: Ну, ты видел?
2: Во-первых. Да а я вас спокойненько, я спокойненько, я давным, ругаться давно. Не буду. Я вас просто ночью отравлю.
1: Я все понял.
3: На самом деле, в моей жизни девиз меньше драмы. Я от нее устаю и максимально ее ликвидирую. Во-вторых, педантичность, структурированность системы – это мой девиз по жизни. Я терпеть, ну как, я хаос люблю, но я его перевожу в
1: состояние…
3: Управляемый
1: должен быть.
3: Я им начинаю управлять.
4: Я бы не сказала, что вы все структурируете. Вы, наоборот, создаете ощущение такого человека, живущего в хаосе таких
1: но
4: вот эмоций.
1: Но он управляемый.
4: Да,
3: он управляемый.
1: Да.
3: Я его контролирую. Ладно. Если я что-то не контролирую,
1: давайте мы чуть-чуть
3: я возглавляю
1: по теме,
3: любой хаос,
1: да, поговорим, потому что не успеем это. Сегодня у нас, вот, кстати, и тема для разговора совпала, в общем-то, и с тем, что, о чем мы с вами хотели поговорить, это вот привычки родителей, которые постепенно проявляются у вас. То есть там вот пишут, какие из них вдруг становятся такими первостепенными. И вот эти, почему мы решили задать вопрос, почему вот эти паттерны поведения родителей, они так или иначе в нас проявляются, хотя мы активно этому сопротивляемся. Вот, наверное, в сопротивлении. Это острота вопроса, то есть, ну, самое главное. Почему сопротивляемся и почему, несмотря на это сопротивление, все равно так происходит?
3: Потому что, ну, это первый глубокий вопрос, это структура мозга, да, нейробиология. Заходим, что ребенок, когда он рождается, его способ развития и вообще выживания, то есть это программы выживания, которые заложены в нас на генетическом уровне, мы копируем ближайшее окружение. И это, получается, родители. То есть все, что они делают, мы автоматически мозг записываем. Не просто губка, а вот пообщались, да, то есть микро. Они же, даже дети еще говорить не умеют. И мы, когда были детьми, еще говорить не умели. Но мы уже копировали движение, вздохи, выдохи, взгляд, цыканье. Заметьте, цыканье у меня, когда открылась новая функция со временем. Что это происходит? Я начала вот на ребенка цыкать и на мужа, когда он делал не то, что я хочу.
1: А так делали еще кто-то у вас?
3: Родители, да, делали. Mm-hmm. Это ключевая, это ключевой навык старшего поколения. А, понимаете? И мозг, он зачитывает, он не спрашивает, зачем, почему, не выводит причинно-следственные связи на этом этапе. Он просто фиксирует все. То есть вот случилась ситуация, вот так реагируешь. Потому что это первый
1: механизм. Потому что
3: механизм.
1: Нет других примеров. Ну, то есть,
3: да, второй момент. Да. Нет других примеров. То есть человек со временем, чем богаче, разнообразнее его жизни, опыт и взаимодействие с другими людьми были, тем у него реакции будет больше. Но все-таки две значимых фигуры, то есть, кстати, мама, это вообще весь мир. Я и мама сначала там такой структуры личности, что я и мама – это единое целое, потом есть только есть я, есть мама, потом появляется в пространстве папа, еще в зависимости от того, как он был включен, да?
1: Бабушки, дедушки.
3: Да, бабушки, дедушки, но это со временем. Но две значимых фигуры – это мама и папа, и с них идет вот это копирование. А третий аспект – почему сопротивление? Потому что это потребность мозга… А, ну еще один момент – это формирование модели поведения. Паттерны вы уже использовали этот термин, да? Это не просто привычка, это такой глубокий, фундаментальный формат или сценарий, или модель поведения, по которой мы живем. Мы, то есть, мы не хаотичны на самом деле, а каждая личность уже формирует свою реакцию на какое-то действие, да, он... Мозг контролирует всегда. То есть у нас есть такая высшая психическая функция, это фокус внимания и контроль уже внутри нас. И наша позиция, вот даже вертикальная позиция, положение рук, это все процессы запуска и, да, и реакции на любую ситуацию. То есть мы всегда включены в процесс.
1: А стоит ли этому вообще сопротивляться?
3: Вообще наш мозг сопротивляется от природы, потому что есть потребность индивидуальности. Вот этот период сепарации, знаете, подростковый? Да. Я хочу быть отдельной личностью, потребность жить свою жизнь. И вот это сопротивление...
1: Мы его сейчас хорошо знаем.
3: Добро пожаловать в клуб родителей подростков. Вот. И получается, что в этом моменте мы сопротивляемся, что хотим узнать свою автономность, да? Создать ее. Это раз.
1: Узнать,
3: второй
1: насколько
3: момент...
1: мы действительно автономны.
3: Да.
1: Или же все-таки мы... Да.
3: Но второй момент сопротивления еще возникает, если есть конфликты с родителями. Угу. Да, то есть есть непонимание, обиды накопленные, да, либо что-то, что тяжело устраивается, либо разочарование какое-то. Да, ну, есть травматический опыт такой серьезный, который выдавливает. И это, кстати, забирает огромное количество энергии и сил. То есть на это мы тоже тратим. Затрачиваемся.
1: Вот я еще раз повторю вопрос. А стоит ли сопротивляться? Ну, или...
3: Есть положительные моменты. Если они вам помогают, то мы их усваиваем, да, принимаем, благодарим родителей, да, за такой подарок. А если нет... А, кстати, еще причина, почему с годами-то вылазит. Потому что наши лобные доли, которые отвечают за... В них концентрируются центры за поведение, угу, в основном, да, они устают сопротивляться. И в моменты, допустим, сдаются, особенно кризиса, да, они сдаются и скатываются в автоматизм. А то, что мы на автомате, что быстрее, что первые выхватывают из длительной памяти. То есть они уже зафиксировали, вот мама там вздыхала перед тяжелым разговором с отцом, или отец убегал из разговора, например. И вот начинаем копировать паттерны поведения. Плюс еще у нас есть такая позиция, адаптация с более сильной фигурой, ну, то есть, которая могла быть агрессором, либо давление больше было. И мы либо присваиваемся, либо сопротивляемся. У нас такие основные две позиции. И вот если мы устаем, мы скатываемся вот в эти автоматизмы, да? И что здесь делать? Здесь надо разобраться, насколько то, что вы делаете, действительно вас, если отделить все остальные истории, которые могут влиять на вашу реакцию именно сопротивления, а насколько эта привычка вам мешает сейчас и здесь, да? Если она никак не мешает...
1: Мешает даже... именно вот привычка родителей, допустим.
3: Да, привычка, да, которую вы в себе ощутили, вот насколько она вам мешает.
1: Если, ну, она... если вот она, правда, вам вообще мешает, ну, очень сильно.
3: Очень сильно. Значит, что мы делаем первое? Мы разделяем, что сейчас-то привычка во мне. Разбираемся. Ну, вот вы сейчас услышали информацию, почему это возникает, да, сейчас, да? Дальше. Мы ищем новые варианты, как реагировать на эту ситуацию. Выбираем тот, который вас привлекает. И пытаемся перестроиться. Сначала мы это проговариваем, да, потом мы можем это проиграть, ну, прям же тут же, знаете, так, дать другой вариант. И несколько раз это проигрывать, вспоминать. Ну, и как вариант понять, что это сценарий не только ваш, да, но и родители тоже были зафиксированы вот в этих сценариях, и чтобы сделать усилия над собой, ну, то есть, возможно, они не знали, не понимали, что с этим можно работать, и жили тоже на автоматах. И здесь, знаете, как дать сочувствие и снисхождение к родителям. На самом деле личностный рост и работа над собой и попытка изменить хоть что-то в своей жизни – это огромнейшая, тяжелая работа. И очень как энергия, и временно затратная. Поэтому такое небольшое, это, знаете, снисхождение к старшему поколению.
1: В общем,
3: прощение,
1: стараемся, если сделать, вдруг это мешает, исправить ситуацию, да, и при этом не злимся на родителей.
3: Да.
1: Ну вот вывод такой можно
3: конкретно
1: сделать.
3: Вот в этой причине, да, да, да, а не, да, так, что сейчас на меня закидают.
1: Вот сигнал. Сигнал, слышите, да?
3: Мы уже закончили.
1: Сигнал завершения.
3: Мы просто хотели красиво попрощаться.
1: Успели до звонка. С вами все.
2: Пока.
0: Психолог отвечает.

0: Реклама.
1: Стоп, стоп, стоп. А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-50. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян НА.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: В Орске плюс 17, днем до плюс 22. В Ясном плюс 14, днем до 21. В Ковандаке, Медногорске плюс 14, днем до плюс 17. В Оренбурге плюс 12, днем до 16. Также дождь возможен на всей территории Оренбуржья. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
4: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
5: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
6: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
0: Метеохит.

0: На Урале 9 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и с вареными сочными сосисками. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев обратился к жителям региона в связи с введением особого противопожарного режима. Он отметил, что решение принято из-за непростой пожарной обстановки. В Оренбурге сохраняется ветреная и жаркая погода. Риск возгорания возрастает многократно, что подтвердили события последних дней. Как показывает практика, в 99% случаев виновником пожаров является человек. «Давайте вместе беречь нашу природу и наш дом», — написал губернатором. По прогнозам синоптиков Приволжского УГМС, в Оренбургской области в ближайшие сутки 10 сентября ожидается неустойчивая погода. Регион накрыла холодная воздушная масса, температура и фон повсеместно понизился и оказался ниже климатической нормы. На всей территории области пройдут дожди. Наиболее интенсивные осадки ожидаются в крайних западных районах с ослаблением при движении на восток. Россияне в среднем носят с собой около 3500 рублей наличными. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования. При этом у мужчин сумма в кошельке обычно немного выше, чем у женщин. Данные исследования также показали, что за последний год 25% россиян стали заметно чаще снимать наличные. Далее информация о курсе валют. Доллар 85 рублей 46 копеек, 100 тенге 18 рублей 8 копеек, юань 12 рублей 73 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Диско Найт в начале третьего часа подушки шоу. Всем доброе утро. 9.06 на 101 часах. Надеюсь, вы взбодрились после этой песни. Дарья уж точно, она в пляс пустилась даже здесь в студии.
1: Вот. Поп немецкая.
0: А у меня, кстати, два вопроса. То есть мы настолько привыкли к современному, уже даже не современному ремиксу группы Nirvana песни Smells Like Teen Spirit, который вот сделан исключительно под этот трек, и первые ноты уже ты ассоциируешь не с арабесками все-таки, а больше с Нирваной. Удивление вызывает, что там поют женские голоса. А вторые — это припев, и он получился, знаете, мы пришли к выводу, что он оскорбитель. Потому что там явно звучит «ты скотин».
1: А я «ты скуфина» слышу. «Ты скуфина».
0: Как теперь по-другому воспринимать эту композицию? Я не знаю.
2: Из-за тебя теперь я ее не буду по-другому воспринимать.
0: Да.
2: И будет рубрика «Алло, радио, включите вот эту песню». Какую? Ну, «ты скотина».
0: Да, наверное, так и получится. Ну, ладно.
1: Мы Дарья, сегодня... вам так не звонят, вам хорошо. Это нам звонят.
0: Это нам звонят. Значит, тема у нас сегодня, друзья, какие привычки ваших родителей стали проявляться у вас. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. К этому часу, что нам написали, давайте посмотрим. Александр пишет: «Моя привычка — практически все есть с майонезом — перешла моему сыну. Жена ругается: на вас майонеза не напасешься». Александр, мы тоже вас предупреждаем. Майонез надо есть поменьше все-таки. А, как говорится, майонез, майонез.
1: Хотите, делайте свой майонез.
0: Раздражитель поджелудочных желез, да? Ну, если только так, да. Потому что у меня была тоже жуткая привычка, многолетняя причем. Я все ел, абсолютно любое блюдо, оно всегда шло с майонезом. Благо, избавился от этого. Как-то вот взял в себя в руки, да, больше
2: не нравится.
0: Больше исключительно какой-нибудь, если только салат, ну, где майонез необходим, там, да, так. А раньше я даже брал кусок хлеба и вот так вот слоем вот таким вот очень толстым намазывал, да.
2: Арбуз.
1: Кубасой.
0: Алина пишет: «Завариваю чай в заварнике и накрываю его полотенцем, чтобы запарился». Ну, вот тоже, видимо, родительская привычка какая-то. Я, кстати, чайник никогда не накрываю. То есть, ну, просто заваривается сам по себе и все.
1: А вы его пьете хоть?
0: А потом, да.
1: Потому что, например, я когда...
0: Кто-то запаривает и не пьет?
1: Нет, вообще в целом не пьет.
0: А, нет, я пью.
1: Я когда со своей сошелся, чай... Зачем?
0: А она что, пьет кофе в основном?
1: Ничего не пьет.
0: Вообще
1: воду.
0: Ничего. А, воду?
1: Да.
0: Ну, с одной стороны, тоже так.
1: Воду пил.
0: Нет, да? И ты что, я чай, у нас чай смеюсь. Уходит, честно говоря, просто на ура. Улетает буквально. Что там смешного, Дарья?
2: Нам пишет Наталья: «Доброе утро. До меня только сейчас дошло. Вы ставите сердечки на наши сообщения не потому, что вам нравится, а чтобы видеть, что уже читали».
1: Да.
0: Нет, ну что вы, и нравится
1: нам
0: тоже.
1: Нам чисто нравится.
0: Конечно, да.
2: Нам и нравится, и сердечки мы ставим, чтобы видеть, что уже читали. Так, также Наталья пишет: «Доброе утро. Вот привычка забирать у детей подаренные деньги на день рождения со словами: потом что-то купим».
1: Наверное.
0: Да, кстати.
1: У папы новые ботинки.
0: Вдруг появились, да? Неожиданно.
2: А у меня...
0: После дня рождения ребенка.
2: Были друзья, там ребенку подарили деньги, и они сходили, купили всем телевизор.
1: Всем.
0: Ну,
1: папе-то надо футбол смотреть.
0: А вот, да, вот тот момент, кто будет чаще им пользоваться. Все-таки, наверное, все-таки папа. Ольга пишет: «Привет, Морозов и Хованцев. Почему-то персонально нам».
2: А я?
0: Дарью как-то не упомянули.
1: А Дарья сегодня для нее рак. Или кто там?
0: Знак зодиака, да, мы читали. Там сегодня у них прогноз, по прогнозу их, как, их...
1: Мнение не важно.
0: Да, их мнение не важно. А, значит, «Привет, Морозов и Хованцев. Не могу уснуть, если не помою посуду. Прям физически тошно. Это мамина установка». Но, честно говоря, я не знаю, у меня так установки нет, но я тоже не могу уснуть, когда где-то грязно.
1: Ой, вы мне напомнили, я вчера забыл посуду помыть.
0: Вчера?
1: Да. Но я на ночь сложил ее и уснул.
0: Вот видишь. Не, вот Димка спокойно к этому вот относится.
1: Нет, я просто забыл. Я всегда мою посуду.
0: А уснул почему? Потому что у него папкина привычка засыпать. Тут все к одному, да.
2: Осталось выяснить, какая привычка сильнее. Так, также Наталья нам пишет: «Вчера дочь гуляла и домой забегала раз 10. И фраза, которую говорили все родители: я говорю ей: еще раз домой зайдешь,
0: не выйдешь.
2: Больше не выйдешь.
1: Дочь пропала.
0: Тоже бывало такое. Потом мы домой боялись заходить.
2: Не знаю, привычка или дар. От бабушки мне передался сидеть на лавочке, рассматривать нынешнюю молодежь и обсуждать. Срамота какая? Джинсы от бати, что ли, достались? Они что-то висят вообще из-под своих... Они вообще видят что-то из-под своих челок?
1: Ну, там челки, вот эти, как мы говорили, одуванчики.
0: Ну, вы обратите внимание.
1: Черные.
0: Все равно все, так или иначе, мы и мы с вами все молодежную моду обсуждаем. Последнее время особенно активно, мне кажется.
1: Как-то раньше как я же это некрасиво.
0: Не обращал внимания. А сейчас да.
2: Что? Так, нам, детям 90-х, много чего досталось и передалось. Вот так же продолжает Наталья. Пакет в пакете. Это есть.
0: У меня ящик с пакетами.
2: У меня
0: ящик с пакетами.
2: Отбей воздушную пятюню.
0: Ну, до свидания.
2: Можем тусить до утра, а потом пойти на работу, как огурчики.
0: Нет,
2: но я уже не могу.
0: Сейчас нет, абсолютно вообще
2: не могу.
0: Абсолютно нет.
2: Так, можем уснуть в любой обстановке и с любой громкостью звука.
0: Ну, если сильно устанешь, то можно, да.
2: Я вообще вот...
0: Вы-то мы знаем, да, вас не разбудишь.
2: Легла ничем, и все,
0: да.
2: И нет.
0: Мы поэтому боимся, когда вы здесь засыпаете, что мы вас не добудемся просто.
2: Не, ну я встану. Мы выносливее, надо, значит, надо.
0: Ну, да, да.
2: Да.
0: Есть такое.
2: Покупаем дачи, домики деревенские, чтобы быть в тишине от города.
0: Покупаем. Так речь идет о семечках, как будто. Дачу давай купим. Давай, на сдачу. Дачу на сдачу. Нормально.
2: Так, можем носить одни джинсы или кроссовки по несколько лет. Да, Виталий?
0: Нет, уже последний. Вот я на MacBook раньше это делал, как вы знаете.
1: Я бы носил, но у меня стирается промежность всегда в джинсах. Всегда.
0: А это проблема общая.
1: Да, вот
0: у всех.
1: Ничего, она. Ничего.
0: Это вот вопросы к качеству пошива, наверное.
1: Или к ляжкам.
0: Слушай, наверное, ко второму. Эти портные, они говорят, слушайте, мы не успеваем за вами.
1: Слушайте, мы уже ткань берем такую серьезную мешковину. Куда вы? Ну, так.
0: Да, так, ну все.
1: Спасибо.
0: Да, хорошо.
1: Дарья, когда все, вы говорите все, она кивает молча.
2: Тут просто есть еще один пункт, я его не понимаю.
0: Ну, давайте вместе разберемся, да.
2: Катать козы и за диваны.
1: Здрасте, сопли за диван. Никогда, что ли, не складываешь?
0: Как жвачку к этому, к столешнице.
2: Ну, козы-то для меня.
0: Не, ну я, правда, так не делал, конечно.
1: Да, здрасте.
0: А знаешь, нет,
1: постоянно.
0: Я за диван. Я имею в виду, не делал за диван.
1: А я делал
0: на ковер.
1: А, на ковер? Не, я в диван. То есть там, когда снимали вот эти вот подушки. Чего тут? Все в соплях.
0: Это ковер уже рядом висел всегда. Я вот так. А потом сам собирал.
1: Ну, приходилось, да. Иди и чистый диван. Да.
0: Ладно, куда-то мы не туда зашли с вами, ладно. Да. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9.
1: Зато, когда я повзрослел, я стал вытирать их об вашу куртку зимнюю.
0: А я-то думаю, да. Что у меня за дизайн новый появился? Да.
2: Ваше государевское пальто тоже страдает.
1: Да, какие привычки ваших родителей вы стали замечать в себя? Портал смотри.радио.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
5: Вы камильфо и ваш бонтон, иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр Универмаг, первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
6: Не тратить много денег зря – желание привычное. Ведь в «Милом доме», как всегда, скидки отличные. Это «Милый дом» только с 11 по 13 сентября. В магазинах «Милый дом» скидка 20% на подушки. «Милый дом» – отличные скидки в нем. Акции действительно с 11 по 13 сентября 2026 года. Подробности у продавцов.
1: Метеохит.
7: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
8: О погоде. Прямо сейчас в Орске плюс 17, днем до плюс 22. В Ясном плюс 14, днем до 21. В Ковандаке, Медногорске плюс 13, днем до плюс 17. В Оренбурге плюс 12, днем до плюс 16 градусов. Дождь на всей территории Оренбуржья. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
9: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
10: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
11: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
1: Метеохит.
12: Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио. Смотри жизнь.
13: Подробности на смотри.радио.

0: «Бензиновая лихорадка».
1: Абсолютно верно, друзья. «Бензиновая лихорадка», 21-137, код города 3537. Прямо сейчас набирайте, и будет очередная попытка выиграть 20 литров бензина от заправки «Новый поток». Кто сегодня будет участником снова? Который раз решает Дмитрий.
2: Можешь сказать фразу «бензинчику вам не налить»?
1: Нальем, обязательно нальем.
3: Он так это, в барах подкатывает.
2: Бензинчиком
1: налить. Нальем. С фразой «нальем обязательно нальем», что ли?
3: Итак. Ага.
1: Алло. Перетрудились.
4: Алло.
3: Алло.
1: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, как вас зовут?
4: Костя.
1: Костя. Константинович, сколько будем...
2: Почему ты назвал его Константинович?
1: Крутить барабан.
4: Три раза.
1: Три раза, хорошо. Я пошел крутить.
2: Иди крути.
3: Давай.
2: Дело в том, что, Виталий, нужно ходить до колеса.
3: Три литра. А сколько сказал Костя?
2: Три раза.
3: Три раза крутим, да? Mm-hmm. Ну вот, первый это раз второй. Три, второй раз восемь.
2: Восемь, так. Я думаю, что будет что-то хорошее.
3: И одиннадцать.
5: Как говорится... Хорошо.
3: Здорово.
1: Да, Костя, мы вас поздравляем. 11 литров бензина в шаге от провала, кстати, был. Но сегодня повезло. Забирайте 11
3: литров. Даже не в шаге, там в ноготке, наверное.
1: Прям буквально, да. А, Костя, привет и кому-то.
4: Да, супруге, детям и вам самое главное.
1: Спасибо большое. Вы заняты, что ли, на работе?
4: Да.
1: Ну, не будем вас отвлекать тогда.
2: Извините, что мы со своим радио
1: влезли в рабочий процесс. Ладно, спасибо, Костя.
3: Супруге, привет. Так, у нас лирик аутентичная. Послушаем его. Ну и давайте новости от Виталика.
1: Да.
3: Да, он там опять про...
1: Чего-то ищем, находим.
3: Про кого больше рассказываем?
1: Про Индию.
3: Про Индию?
1: Да.
3: Я подготовлюсь тогда.
1: Хорошо.
3: Давай. Точку нарисую. Ну или сковырну.
2: Тебе нельзя.
3: Если не этим будет.
0: Реклама.

0: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
1: Бензиновая лихорадка.

0: Новости.
1: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
2: Да, обещанный ранее выпуск неправильных новостей. Снова у нас, друзья, 29 минут 10 на студийных часах. И в Индии, в Индии местные жители начали растаскивать свежий бетон с только что залитой дороги, пока он еще не успел затвердеть. Люди пришли с... Нет, с ведрами, тазами, кастрюлями, лопатами, чтобы унести материал домой. Некоторые даже взяли с собой детей.
3: Виталий, ты думаешь, вот это где-то далеко там вот так вот делают? У нас реальный случай. Корпоратив заканчивается. Так. Мы смотрим один, ну, понятное дело, что не совсем трезвый человек. Мы смотрим, он идет, у него в руках шашлык.
2: Просто
3: он идет домой просто в руках. Самое интересное, это был знакомый знакомого. Он потом рассказывает, что он был не только в руках. Говорит, я проснулся, у меня полный карман шашлыка. Говорит.
4: Я, говорит, давай отсюда вставать.
2: Очень хотелось, да?
4: Да, говорит, я не помню, зачем.
2: Очень хотелось шашлыка.
3: Рот корытом на халяву.
5: А когда песок привозят на детские площадки, сразу выходят люди с ведрами, сразу всем нужен песок.
2: А зачем?
5: Ну, кто-то ремонт делает.
3: Кто-то просто из-за жадности.
5: Да.
3: А что, вам жалко, что
2: ли? Кто-то для кота? Раньше для кота брали.
3: КамАЗ целый.
5: Сейчас вот так вот, где есть возможность, там берут.
2: Ладно. Одержимый молодостью американский... Давай, миллионер... Похвастался эрекцией перед инопланетянами.
3: Я вчера читал даже новость в эфире.
2: Он сказал, что инопланетяне...
3: Завидуйте!
2: Завидуйте! С трудом отличили бы его от 18-летнего юноши.
5: Дмитрий, признайтесь честно, это вы?
3: Нет, я не американец, к сожалению. Или, вернее, к радости. Получается так.
2: Я не знаю, просто он действительно одержим молодостью. Он, значит, там у него эти барокамеры или что, он где спит, он питается там чистым кислородом.
3: Я вот только сказал, обшибся, сказал, к несчастью, я не американец, уже позвонили. Кто звонит?
5: Завтра мы работаем с другим человеком.
3: У меня почему-то телефон, а выключенный телефон, дозвонимся.
2: Короче, он шутит, что в этот ряд вот 18-летних его можно добавить за желание даже публиковать всякую ерунду в сети.
3: Ну, видишь.
2: Да, я не знаю. Кстати, интересно, что ответ он не получил от инопланетян.
3: Вам как?
2: Он к ним обращался, но они не ответили.
3: Вам как моя эрекция?
2: Странный вопрос, да. Вот, и...
3: Нравится. Надо...
2: И в США, в штате Мэн, жители штата очень долго страдали от якобы вот этого чудовища Бигфут, его называют, или снежный человек. Вот, и постоянно его фотографировали, очень боялись. Оказалось, что это был местный мужчина в костюме, просто наряжался в костюм и бегал, значит, по окрестностям, пугал людей.
3: Ну, вот это ваша судьба. Местный.
2: Как знаешь, сказали? Может быть,
3: Бигфут.
5: Я почему-то могу это представить.
3: Если честно. Он что это, как ворона, знаешь, бегает. Из горки.
2: Какие вы болваны.
5: Мы хотя бы болваны, которые не бегают и не кричат.
2: Ну, кто знает, какое будущее нам всем уготовано.
3: Да.
2: Ладно, все.
3: Кстати, по поводу будущего. Я вам, не знаю, вот в кулуарах рассказывал, нет, я ж теперь легенда. Это, я на матч.
2: Мы уже привыкли.
3: На матч на хоккейном шел, и со мной попросил фото Костик. Uh-huh. Центрального парка. Я не помню, я рассказывал, нет, в эфире уже забыл, потому что не выходные были.
2: Но это заявка.
3: И я такой, все, это все, жизнь лучше.
5: Удалось. Ну, давайте так, Костик, это легенда.
3: Вот именно. И он подошел, можно... Я говорю, вы? Может, ты говоришь, я?
5: Я просто недавно, кто-то приезжал из другого города, и вот мы разговаривали про Костика, я говорю, понимаешь, вот сколько бы звезд не вырастил Орск, у Костика, у первого появилась фан-группа, которую ввели.
2: Да.
3: Мы про него даже, вон, рекламный слоган есть.
5: Да.
3: Фоткается, танцует ли Костик в Центральном парке.
2: Это, личность знаменитая, да.
5: Тут даже фамилия не применяется, мы все знаем, что же это за Костик.
3: Да. Я, наверное, Костиком стану потом.
2: Примешь эстафету, да.
3: Буду ходить, кошельки продавать по парку. Танцевать.
2: Танцевать.
3: Да. Начну сейчас.
0: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
6: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
7: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
1: City Group. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Дня.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой, фит-сервис. Ленинского комсомола

0: Одежду для студентов покупай.
1: На Уральскую сталь приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
2: Все на лед! Не пропусти серию выездных игр любимого клуба.
3: 14 сентября сразимся с хоккейным клубом «СКА ВМФ». Начало матча в 21:00. Смотри хоккей дома в уютной атмосфере на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.
4: Телефон рекламной службы 25.

0: было раньше. Раньше.
1: Оп! Давайте, Дарья, просвещайте.
2: Итак, прямо сейчас мы поиграем с вами в игру «Что было раньше?». Я буду называть пары изобретений, исторических событий и так далее. Ваша задача — сказать, что же было раньше. На кону у нас 4 билета в парк культуры отдыха имени Поленичка на аттракционы. Я вижу, у нас есть звоночек.
1: Хорошо видите, зрение хорошее.
3: Ого!
4: Алло, здрасте!
1: Здрасте!
3: Добрый вечер!
4: А вас как до Кремля не звонится.
2: Так а мы там и сидим.
4: Ну, я так и поняла. ИТФМ на улице не ловит, на бум звоню. Даже не знаю, какая у вас там игра сейчас идет.
1: Здрасте,
4: Наташа.
3: На раздевание, да?
2: Дима.
1: Узнаете сейчас, что за игра? Сам факт того, что вы позвонили, уже большой праздник. А что остальное? Там уже не важно. Так, но тем не менее, да, поиграть надо.
2: Итак, Наталья, внимание, слушаем правила. Я буду называть вам 5 пар чего-то, то есть каких-то предметов, вещей, исторических событий. И спрошу, что же из них было раньше. Например, кто родился раньше, Виталий или Дима? Вы мне говорите.
3: Историческое событие.
2: Пример понятен?
4: Ну, давайте попробуем.
2: Да, смотрите, у нас всего 5 пар, нужно отгадать правильно 4 из 5, тогда вы забираете подарок. Если не отгадаете, то знание вам в помощь.
4: Я готова позориться, давайте.
3: Давай, позоримся вместе, поехали, да.
2: Что появилось раньше, кукурузные хлопья или жевательная резинка?
4: Хлопья.
2: Неверно. Что появилось раньше, мороженое в вафельном рожке или эскимо?
4: Эскимо.
2: Неверно. Что появилось раньше, чайный пакетик или растворимый кофе?
4: Чайный пакетик.
2: Верно. А что появилось раньше, нейлон или полиэтилен?
4: Нейлон.
2: Неверно. Что появилось раньше, шариковая ручка или корректор для текста?
4: Шариковая ручка.
2: Верно.
1: Так, и...
3: Ну, 2 из 3.
1: 2 из 3.
4: Ну,
1: Наташа.
4: Первая попытка.
1: Из 5.
3: Ничего страшного.
4: Примерно поняла, что к чему. Будем штрудить историю.
3: Это правильно. Ну, что желать-то, Наталья?
1: Пожелаем всего самого хорошего, как
3: да,
1: всегда.
3: Да, четверга хорошего.
4: Рады вас услышать целое лето без вас.
1: Так и мы вас рады всегда слышать.
3: Да, надеюсь.
4: Ну все, буду пытаться.
3: Пускай «Смотри радио» ловит везде. Да. Ну и дальше на Северном полюсе. Наташа, спасибо большое. Дарья, как зачитает нам сейчас на правах рекламы?
2: Отличная новость для всех любителей семейного отдыха. Парк развлечений продолжает работать. На улице осень, но в душе лето. Самое время кататься на аттракционах, гулять со семьей, заряжаться хорошим настроением. На территории работают кафе, где можно вкусно перекусить, а гостей ждет много всего интересного. Режим работы парка: понедельник с 16:00 до 23:00, со вторника по воскресенье с 11:00 до 23:00. Приходите за яркими эмоциями и отличным настроением. Категория 0+.
3: А танец помнишь, Виталий?
1: Он сложно его повторить.
3: Вот это вот руками.
1: Ну.
3: Да? Все, сложно вот, да? Артроз, разомни немножко. Давай. Не засиживайся.
2: Виталий, ну подними ручки с нами.
1: Да нет, спасибо.
3: Но они у меня не работают уже.
1: С вами только другое поднимать можно.
3: Градус юмора.
1: Ну, возможно.
0: Что было раньше?

0: Реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Для счастья нужно нам довольно мало. Хотя бы выспаться на полную катушку. Для этого нам нужно одеяло и мягкое необходимо нам подушка. В сети магазинов «Милый дом» подушка 70 на 70 сантиметров 329 рублей. Одеяло 140 на 205 сантиметров от 499 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
2: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске.
3: Какие итальянцы?
2: Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный «Фандиталь», проверенный временем «Бакси» и премиальный «Де Дитрих». «Мамма Мия!» Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская, 9Б.

0: за котлами в газовик.
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: Плюс 18 в Орске, днем до плюс 22 в в Ясном. Плюс 16, ну, Виталий посмотрел. Днем до плюс 21 в Кувандыке-Медногорске, плюс 15, днем до плюс 18, днем в Оренбурге плюс 12, днем до 16. Дождь возможен на всей территории Оренбуржья. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
3: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция с грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
4: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
5: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
1: Метеохит.

0: Итак, друзья, какие привычки ваших родителей проявляются у вас? Завершаем сегодняшнюю тему. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Лилия написала, тоже наша постоянная слушательница, говорит, привычек от родителей очень много. Ну, первое, собирает банку с пуговицами, читает гороскопы даже в газетах, раздает советы, которые не просят. Значит, есть капроновые колготки, есть белье на выход.
1: Белье
0: на повседневное, понял, да.
2: Ну, это понятно, да.
0: Да, и еще говорит, что тазиками готовит оливье.
1: Доброе утро, Марина пишет. У меня привычка чрезмерная опека и сувать везде свой нос, за, ну, так знать написано, все, чем сувать? Дышит. Да, да, да. Тем, чем дышат мои дети, раздавать им советы, настаивая, что я всегда права. А еще стараться, чтобы моим детям везде было уважение и почет, если они где-то принимают участие. Стараюсь сделать так, чтобы победили. А еще Марина пишет, я так понимаю, это та же самая Марина. Привычка родителей передалась на 1000%, это еще гостеприимство. Я такие столы накрываю, поэтому гости у нас каждые выходные чуть ли не с ночевкой.
0: Так.
1: Вот. И Мишка... Мишка пишет, да, доброе утро. Привычка от родителей, много работать. От папы привычка, когда чихаю, сам себе говорю, будь здоров, и сам себе отвечаю спасибо. Вот это классно.
0: А вот еще Мишка два сообщения написал, потому что другое.
1: Не знаю.
0: Пишет, что проверяет за всеми свет в квартире, выключен ли. Дергает ручку дверцы авто, хотя давно все уже само собой блокируется.
1: Прикольно.
0: Да. Александр написал, сначала даешь, потом выйдешь из-за стола, и вот ты уже доедаешь остывшую кашу в 30 лет, потому что жалко выбрасывать. Вставать в 7:00 даже в выходной, организм сам будет тебя. Mm-hmm. Перед выходом 3 раза проверить, выключен ли утюг. Даже если у тебя вообще нет утюга, mm-hmm. это просто ритуал, говорит Александр. Кристина пишет, доброе утро, у меня привычка передалась от папы спать с включенным телевизором, когда пытаются выключить, всегда говорю, что я слушаю. Ну, это мы тоже, кстати, обсуждали. Вот, и Александр еще сообщение прислал нам, вдогонку считать сдачу в магазине, даже если чек пришел на телефон, старая школа не отпускает. Приходишь из магазина, выгружаешь продукты, а рука сама тянется к аккуратно расправить пакет, сложить его треугольником и не просто... просто сложить, а положить в отдельный пакет с пакетами.
1: А еще мне нет друзей, хочется написать такое. Обычно дотошные люди такие.
0: Так, что-то еще не дочитали, давайте.
2: Все прочитали.
0: Все прочитали. Так, ну и
1: я за Мишку.
0: Вот, а за какого Мишку? У которых свет в квартире?
1: Нет, который вот чихаю и сам себе говорю, будь здоров. Меня так позабавило.
0: Так, а у вас
1: спасибо.
0: А у вас что, Дарья?
2: Я за Александра. Он, во-первых, написал много сообщений, во-вторых, вот все они как-то откликаются. Сначала доешь, потом выйдешь из-за стола, вставать в 7 утра, даже в выходные, проверять утюг и свет перед уходом, считать сдачу в магазине и, конечно же, складывать пакеты треугольничком после магазина.
0: Ну, вообще, Александр собрал все. Все, что мы и ранее обсуждали, все, да. Что нам написали. И таким образом получается, что вроде как это, знаешь, у него такая сборная солянка.
1: Плагиат.
0: Где стрельнет, то есть, да, вроде бы.
2: Там и хорошо.
0: А вот Мишка был оригинальнее все-таки, на мой взгляд. Ну, я понимаю.
1: Я теперь так всегда буду.
0: Я все понимаю, Дарья, да. Но, знаете, удовольствие лишний раз вам насолить.
2: Я буду за Александра.
0: Ладно, последний, я шучу.
2: Я буду за Александра.
0: Да, хорошо. Ну, тогда мы за Мишку.
1: Да, мы за Мишку. Ну,
0: мы его поздравим, да.
1: Чтобы не так сильно злиться, Дарья, просто вспомните, как вам принесли арбуз.
0: Да.
1: Или на этой, на какой-то.
0: А может быть, это...
2: Чего вы взяли, что я был... злюсь? А я вдруг... готовлю читать текст.
0: А вдруг это был Мишка?
1: Да.
2: Это был не Мишка, я уже знаю, что
1: это был Александр, да?
0: А вот в чем дело?
2: Нет, это был не Александр.
1: Ну давай, все равно, читай на правах рекламы.
2: Свежий аромат молотых зерен, неповторимый вкус и бодрость на весь день. Все это кофе-лайк. Адрес Огуртоорск, проспект Ленина, 25, проспект Мира, 15, Пацаева, 21, проспект Орский, дом 7, остановка Юность, проспект Ленина, 1, остановка Шевченко.
0: Спасибо большое всем, друзья, сегодня за сообщение. Очень активно это все было. Очень классные сообщения. Ну, в общем, как говорит Ирина, не сопротивляйтесь этим привычкам, просто...
1: Плывите по течению. Плывите...
0: Нет, ну не то, что плывите по течению, а просто позвольте им... Нет, позвольте им пройти через вас и уйти спокойно, да, вот так. Да, не обижайтесь на родителей. Они хотели вам добра.
1: Я через вас ничего не старался. Прошло. Не
0: принимал. Я вас, подожди, я вас и не прошу. Я вас и не пущу.
1: А, извини меня, кто над вашим входом подкову вешал?
0: Не надо, все. Вот это все не наше.
1: Ладно, все, друзья, до завтра. Всем хорошего настроения. До пятницы. Пока.
2: Пока.

0: На Урале 10 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и вкусного бутерброда. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Орске продолжат проверять, насколько социальные объекты готовы встретить отопительный сезон. После детских садов и общеобразовательных школ очередь дошла до спортивных школ и учреждений культуры. Специалисты проводят гидравлические испытания систем отопления и устраняют обнаруженные проблемы. Среди спортивных объектов подготовка практически завершена. Из 8 спортивных школ испытания прошли 7. Готовность составляет почти 90%. В учреждениях культуры работы пока продолжаются. Из 37 объектов проверку прошли 27. На остальных испытания еще проводятся. Из ремонтных работ на проспекте Никельщиков 47 10 сентября с 9 утра и до 17.00 нет гореть холодной воды. По следующим адресам: от проспекта Никельщиков до улицы Чекасина, от переулка Клубный до улицы Дундича. После окончания работ подачу ресурса возобновят, но потребуется некоторое время, чтобы система заполнилась водой и давление в сети стабилизировалось. Американский рэпер Kanye West рассматривает возможность провести концерт в Москве, сообщил «Известиям» член команды артиста. По его словам, выступления в Санкт-Петербурге находятся под вопросом, поэтому российская столица рассматривается как альтернативная площадка. Ранее концерты Уэста были анонсированы на 10 и 11 октября на «Газпром-арене» в Санкт-Петербурге. Однако площадка заявила, что договор аренды с агентством Say Agency не заключен, и концертов зарубежных исполнителей в ее октябрьском календаре нет. Организаторы утверждали, что выступления в Санкт-Петербурге не отменены. Далее информация о курсе валют. Доллар 85 рублей 46 копеек, 100 тенге 18 рублей 8 копеек, юань 12 рублей 73 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все у нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Вот такое настроение какое-то, знаете. И не четверг, как будто вовсе, а уже вот пятница пахнет, прям чувствуете это? Или носки, или пятница, не понимаю. Но все равно, друзья, мы ожидаем хорошего дня сегодня, да и завтра, и после. Вот с этого момента, мне кажется, начинается приятная эра. Ловите деньки, там не совсем теплые, конечно, не совсем солнечные, но и так сойдет, как говорится. Еще без зимних курток уже хорошо. С любимой музыкой смотри радио, с позитивом и хорошим настроением дальше.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Итак, давайте поговорим о праздниках в календаре. Что там интересного на 10 число? 10 у нас сентября сегодня. И какие праздники у нас сегодня? Так вот, отмечается, во-первых, Всемирный день макияжа. Так что поздравляйте визажистов, например, да? Необычные шуточные подарки. Это день во всем виноват большой андронный коллайдер. Можете на него все списывать. День альпак сегодня. День разноцветных букетов. Ну, вот тут цветочка вообще максимально в тему. Ну и также у нас именин сегодня празднует Анна, Александр, Арсений и Афанасий. В общем, поздравляйте их. Информация была предоставлена сайтом kalen.ru.

0: Реклама. Чанган Юниэс, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниэс меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09. Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент.
1: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39, 22-49-39.
2: Вот это я попал.
3: Что случилось?
2: Да, поехал автомобиль ставить на учет. Мне говорят, без техосмотра нельзя. И что делать? Куда ехать?
3: Как куда? Техосмотр на Чехова. Там и техосмотр, и страхование. Реально качественно.
2: Где, говоришь, техосмотр? На Чехова?
4: Орск. Техосмотр на Чехова 6А. Запишись по телефону в Орске 33-87-87. Ищи нас в соцсетях.
5: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
6: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
7: Внимание, внимание! Это должен услышать каждый. Магазин распродаж. Каждый день шок-цены. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. Качество на уровне. Орск, проспект Ленина, 80. Улица Краматорская, 11В. Улица Станиславского, 43. Новотроицк. Улица Мира, 12. Подробности у продавца-консультанта.
8: Ого, кажется, мозг проголодался.
9: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
10: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
11: Знание полезно, призы вкусно.
10: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
12: Включи новое окно в своем доме.
13: Смотри радио, смотри жизнь.
14: Подробности на смотри.радио.

Смотри прямую трансляцию. И оставляй приветы на портале smotri.radio.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Ну и астрология, которая не оставит никого равнодушным, уверен. Все информация уже у нас продублирована, между прочим, в социальных сетях. Не забывайте, да, заходите там в мессенджер Макс, например, в группу ВКонтакте или же в Телеграм-канал, и можете заодно ознакомиться.
2: Овен.
1: Сегодня вам будет крайне трудно взяться, наконец, за исполнение собственных обязанностей, и так что все время вас что-то будет отвлекать.
2: Телец.
1: Этот день может показаться вам весьма горячим, будет происходить очень много и преимущественно одновременно.
2: Близнецы.
1: У вас будет несколько нетривиальная манера изъясняться, что ожидать понимания, да, так что окружающих бесполезно.
2: Рак.
1: Ваше мнение сегодня никого интересовать не будет, поэтому лучше оставить его при себе.
2: Лев.
1: Вам может стать тесно там, где вы находитесь. Возможно, это достаточная причина, чтобы, наконец, позволить себе немного развернуться.
2: Дева.
1: Ваши ресурсы сегодня будут весьма ограничены, поэтому расходовать их придется очень осмотрительно.
2: Весы.
1: Инициативы будут ожидать от вас. Если вы не пожелаете шевелиться, дело с места не сдвинется.
2: Скорпион.
1: Содержание обычно считается моментом более важным, нежели форма. Сегодня как раз-таки, да, вам стоит позаботиться именно о внешней красоте.
2: Стрелец.
1: Постарайтесь сегодня добиться того, чтобы вас не беспокоили в течение довольно продолжительного времени.
2: Козерог.
1: Вам наверняка потребуется приложить немалые умственные усилия к решению какой-то проблемы.
2: Водолей.
1: Не слишком заглядывайтесь на свое отражение. Сегодня вы можете быть ослеплены собственным сиянием.
2: Рыбы.
1: Из того факта, что он задает вопрос, отнюдь не следует, что вы обязаны на него отвечать, тем более при отсутствии адвоката. Информация от igneo.com, Five Star Family, Heaven, Никита и Филат ФКРС в ближайшие 10 минут.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.
4: Дороги запутаны в кольца, но у нас по ним был один маршрут. Мне хотелось

0: Реклама.
1: Стоп, стоп, стоп. А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Не тратить много денег зря. Желания привычные. Ведь в Милом Доме, как всегда, скидки отличные. Это Милый Дом. Только с 11 по 13 сентября в магазинах Милый Дом скидка 20% на подушки. Милый Дом. Отличные скидки в нем. Акции действительно с 11 по 13 сентября 2026 года. Подробности у продавцов.
3: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в Пикселе все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма». Справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом пикселе.
2: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
0: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
4: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
4: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
5: Телефон рекламной службы 25-08-07.
6: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на Смотри.

0: мы обсуждаем, друзья, значит, вот какие привычки ваших родителей вы стали замечать у себя. И вот тут люди разные версии накидывают. Тут кто-то у нас сует нос в делах детей, кто-то много очень работает, кто-то, значит, гостеприимный. А что у вас? Давайте продолжим это обсуждение. Достаточно классная вещь, которая, мне кажется, ну вот, замечается с годами. Только так, что давайте делиться вашими привычками, перешедшими по наследству. Ну, пишите на портал smotri.radio. Пока же, экономи, Бойко.
1: В твоем ритме. Смотри, радио.

0: Реклама.
1: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
0: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
2: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
3: Категория 16+.
0: Партнер «Батутный парк Небо».
4: Я свою девчонку тоже я привел в Яблочный Спас. Выбрал мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
5: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, /1.
6: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Не тратить много денег зря. Желания привычные. Ведь в милом доме, как всегда, скидки отличные. Это «Милый дом». Только с 11 по 13 сентября в магазинах «Милый дом» скидка 20% на подушки. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акции действительно с 11 по 13 сентября 2026 года. Подробности у продавцов.
8: Все оренбуржье в одном касании.
9: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Австралия. 11 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой. Новости. Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Оренбургской области сотрудник службы судебных приставов спас пенсионерку из охваченного огнем дома. Старший лейтенант внутренней службы ехал с семьей на отдых, когда заметил черные клубы дыма над соседним участком. Мужчина попросил жену вызвать экстренные службы, а сам бросился к месту пожара. Высокий забор он перелез и оказался во дворе, а внутри дома находилась 69-летняя хозяйка. Из-за едкого дыма женщина растерялась и не могла найти выход. Мужчина подхватил ее под руки и вывел на улицу. Технологии машинного зрения уже применяются в торговле, а в дальнейшем это может привести к появлению робота-кассира. С таким мнением в интервью ТАСС поделился замглавы Минпромторга Роман Чекушов. Он отметил, что у ритейлеров уже есть, например, умные весы, которые сами определяют, что это за товар и сколько он стоит. Есть технология, которая позволяет штучный товар перемещать между полками магазина. А в целом роботизация должна решать прикладные экономические задачи как для ритейлера, так и для покупателя. Удешевлять процесс торговли и повышать его эффективность. Активность, отметил Чекушев. В 19 регионах России снизились наценки на продукты и другие товары. Об этом сообщает Москва-24 со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу. В среднем наценки уменьшились примерно на 9 процентных пунктов и теперь составляют чуть больше 11%. Такой результат получили благодаря соглашениям между региональными властями, торговыми сетями, производителями и поставщиками. ФАС отмечает, что это снижение зафиксировано во всех регионах, которые предоставили данные. Далее информация о курсе валют. Доллар 85 рублей 46 копеек, 100 тенге 18 рублей 8 копеек, юань 12 рублей 73 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Ситигрупп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: как там поется, о, Джей-Зи, Кевин Харрис, ну и вот нас, о, новый час, 11.06, кстати говоря. Ну и вот этот час пройдем вновь вместе, смотри радио с самыми сочными хитами и саундом, которые тут есть. Вселенной, Боб Синклар, Кеш, Сергей Лазарев, Гайза Бразерс, Фастбой, Раф, а также Мэр Кремонт, и всех можно повторять до бесконечности, потому что вот этот багаж, знаете, музыкально он тоже бесконечен. Поистине, вот им и пользуемся. Удачи, хорошего дня.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама.
1: Оренбуржье захватит она.
0: Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире подушка шоу. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ!
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
4: Yeah!

0: плане в газовик.
1: Готовишься стать студентом? В Мегарай. Одежда, сумки, папки, рюкзаки. Товары для дома. Посуда, кухонные принадлежности, постельное белье, матрасы, подушки, одеяло. Мегарай. Товары для студентов выгодно покупай.
2: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-60. 58-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио.

0: разбогател на 86 миллионов рублей благодаря подарку на день рождения. Житель штата Иллинойс, да, не поверил своему счастью, получил счастливый билет на день рождения от друга. Оба решили, что выигрыш составил всего $1000, а по его словам, он просто не поверил, когда там нольки лишние были. Ну и вскоре поехал за призом с женой, и они узнали о настоящей сумме. Лучше бы с другом, конечно, поехал. Ну, в общем, был в полном шоке. У жены выступили слезы, понятное дело, да? Теперь не разведешься, в общем. Ну, шутка, конечно. На самом деле, потратит он все это на совместную поездку, празднование годовщины с супругой и празднование дня рождения детей. А там еще и машина, гольфкар, еще что-то. В общем, друзья, вы тоже давайте. Вот на день рождения получаете, если уж не лотерея, то хотя бы приятности на Смотри Радио. Пиши портал смотри.радио.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.
2: Радио.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
3: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
4: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продажи.
5: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой. Фит-сервис. Ленинского комсомола 43.
6: Менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки. А любимый человек скажет:
7: «О, это чудо! Как прекрасно!»
6: Закажите доставку цветов от «Артбукет». Звоните 30 68 98.
4: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
1: Внимание, внимание! Это должен услышать каждый. Магазин распродаж. Каждый день шок цены. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. Качество на уровне. Орск, проспект Ленина, 80. Улица Краматорская, 11В. Улица Станиславского, 43. Новотроицк. Улица Мира, 12. Подробности у продавца-консультанта.
8: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
9: Для лиц старше 18 лет.
10: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Поделись хорошим настроением.
1: Звони.
0: 21-103-7.
1: Код города 3537.
2: Зажечь огни земли.

0: Ну и немножечко ваших сообщений. Тут вот потрясающее есть творение. Привет моему Никите от его сладкой булочки. Айда на обед. Вот, вот Никита сегодня. Кажется, Никита сегодня будет налегать на сладкое. Мы за Никиту порадуемся. Приятного аппетита. Да, ну и давайте булочке тоже привет передадим. Спасибо за настроение в эфире. Я думаю, Никита тоже обрадуется. Ну и тут у нас от Айдара просьба поставить новинку для его супруги от Вани Дмитриенко, Мальбек и Сюзанны. Ну, это, видимо, про трек «Отражение». Давайте услышим. Полюбился многим. В общем, ну и в топах во многих ротациях. Слушаем. Портал смотри.радио. Дальше для ваших посланий.
1: В твоем ритме. Смотри радио.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Если нет от щетины житья, нужно пену купить для бритья. Если шевелюры пышную оброс, купи машинку для стрижки волос. В сети магазинов «Милый дом» пена для бритья «Арко» – 129 рублей. Машинки для стрижки волос в ассортименте от 449 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. Милый дом, все нужное в нем.
3: Телефон уже не нужный, сразу я в трейдин отдал и купил со скидки классный, о котором я мечтал.
4: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
5: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Все на лед! Не пропусти серию выездных игр любимого клуба.
7: 14 сентября сразимся с хоккейным клубом «СКА ВМФ». Начало матча в 21:00. Смотри хоккей дома в уютной атмосфере на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.
8: Все оренбуржье в одном касании.
9: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: это Женька появляет.
1: Почему так?
0: Не знаю, колдун. Да, да, да.
1: Вот так.
0: Да, как дела твои?
1: Нормально.
0: Хорошо.
1: По расписанию, как должен быть.
0: Мы рады этому очень сильно. Я и программный
1: директор. Понимаешь, все-таки, ребята, все-таки мысли, они материальны.
0: Да, поэтому хочу суп. Хочу суп.
1: Будет тебе суп.
0: Маленькие радости. Ладно, Женька хочет...
1: Скинуть на суп?
0: Да, я тебе скину на суп. Удачи.

0: Урале полдень. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Женщина-бухгалтер одной из организаций Оренбургской области предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве. По версии следствия, она похитила свыше 13 миллионов рублей, начисляя себе завышенную зарплату. Деньги она тратила по своему усмотрению. Как сообщили в прокуратуре региона, обвинительное заключение уже утверждено. Дело передали в суд. В ЗАГС Собрания Оренбургской области внесли законопроект, устанавливающий штрафы за использование средств индивидуальной мобильности в неразрешенных местах. Поводом для разработки законопроекта стали показатели аварийности. По данным Управления МВД России по Оренбургской области, в 2025 году с участием СИМ произошло 24 дорожно-транспортных происшествия. Один человек погиб, 25 получили травмы. Подобные ДТП зафиксированы в текущем году. Штрафы могут составить для граждан от 1 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц от 10 до 20 тысяч, для юридических от 80 до 100 тысяч рублей. Экзаменационные билеты на знание ПДД для получения водительского удостоверения содержат много ошибок, их нужно пересмотреть. С такой инициативой выступил член комиссии Общественной палаты автоэксперт Александр Холодов. В беседе с ТАСС он подчеркнул, что важно проверять не только теоретические знания, а реальное понимание дорожной обстановки водителя. Это будет более полезно будущим автомобилистам, нежели нюансы ПДД, которые в жизни редко пригождаются, считает автоэксперт. Далее информация о курсе валют. Доллар 85 рублей 46 копеек, 100 тенге 18 рублей 8 копеек, юань 12 рублей 73 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
2: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Представляете, друзья, в Тихом океане живет кит, которого называют 55-й. Он издает звуки на частоте 55 Гц, все остальные киты общаются на частоте 25. Его никто не слышит, ученые называют его самым одиноким существом на планете. Так что, если вам кажется, что вас никто не понимает, вспомните, вы такой не один. По крайней мере, у вас есть радио, поэтому смотрим и слушаем. Женя Куликов здесь.
1: Смотри.

0: для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас

0: меня. Не тратить много денег зря – желание привычное. Ведь в милом доме, как всегда, скидки отличные. Это «Милый дом». Только с 11 по 13 сентября в магазинах «Милый дом» скидка 20% на подушки. «Милый дом» – отличные скидки в нем. Акции действительно с 11 по 13 сентября 2026 года. Подробности у продавцов.
1: На «Уральскую сталь» приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
2: Стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио «Назад в чаты». Вспомни, как это звучит.

0: которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит.
1: Да, друзья, это Киногуд и Виталий Морозов. Здравствуй, привет.
2: Здравствуйте всем, друзья. Привет, Женя.
3: Привет.
2: Сегодня в подкасте Киногуд говорим о новинках. И, наверное, действительно редкий день, когда можно сказать о том, что...
1: Много хорошего.
2: Буквально сплошные хиты на этой неделе. Действительно редко такое случается. Но
1: порадуйте нас.
2: Наконец-то это произошло. Ну, во-первых, конечно, долгожданный южнокорейский фантастический блокбастер под названием «Надежда» о нападении инопланетян на какую-то отдаленную деревушку, где всего пара полицейских...
1: Надежда — это не имя.
2: Нет, где всего пара полицейских, значит, вступают в первый, так сказать, недружелюбный контакт с ними, потому что остальные все полицейские на тушении пожаров находятся. В то же время, параллельно с этим, жители вот этого поселка, этой деревни отправляются в лес, где тоже заметили, значит, одно из инопланетных существ, и, в общем-то, пытаются выяснить, почему и они, и почему в данное время, и вообще, что происходит.
1: Ну,
2: у фильма достаточно длинная история. Ну, во-первых, нужно начать с того, что это снял режиссер На Хо Джин, южнокорейский автор культового фильма ужасов «Вопль». Его постоянно, кстати, вспоминают, приводят в пример, или, так скажем, если составляют какие-то рейтинги ужастиков, то «Вопль» неизменно входит, ну, если уж не в топ-3, то в топ-5 точно. А после этого, кстати, На Хо Джин практически 10 лет он ничего не снимал, ну, кроме
1: отпуск,
2: одной только короткометражки. То есть такое впечатление, что, возможно, почивание вот это на лаврах после «Вопля», оно как-то продлилось очень долго, целых 10 лет, но зато за это время он накопил массу такой вот кинематографической энергии, которую выплеснул буквально на экран в виде 2,5-часового опуса под названием «Надежда», в который, ну, впихнул все от мощного боевика до производственной комедии. То есть там вот, ну, смешение жанров абсолютно полное.
1: Вы не против, что 2,5 часа?
2: Так мы уже, еще раз, мы привыкаем постепенно к этому.
1: А то вы всегда говорите, что вот 1,5 часа это вот самое нормальное.
2: Это хорошо.
1: Но мне кажется, вот этот фильм можно 2,5 часа посмотреть.
2: Посмотрим, не знаю, потому что после премьеры в Каннах он разделил фильм, разделил зрителей на два лагеря. Одни его просто захлебывались, хвалили за то, что за вот как раз вот это все смешение жанров, что все так классно получилось, очень эклектично, и ты смотришь, не отрываясь буквально. А вторые ровным счетом наоборот как раз ругали за то, что вот это вот, за это же эклектичность, за это смешение жанров, и, как говорили, очень какую-то не совсем внятную концовку. То есть, ну вот, вот таких два мнения.
1: Ну, сейчас везде так практически.
2: Два мнения приводятся насчет этого фильма, поэтому все равно это большое, на самом деле, явление в кинематографе сейчас, и большое счастье, что можно это посмотреть на большом экране, так что сходите и оцените сами.
1: Обязательно.
2: Да, посмотрите этот фильм. Так, что еще? Конечно, это «Хитрый койот». Да. Опять же, долгожданное кино, потому что его практически однажды положили на полку, да, и очень долго не выпускали, пока одна из какая-то компания, не будем ее называть, хотя почему, не знаю, «Кетчуп Интертеймент» она называется.
1: А «Луни Тюнс» же это, да?
2: Это вообще мультяшки «Луни Тюнс», у них есть своя вселенная, вот буквально накануне.
1: Много фильмов, на самом деле.
2: Ну, не так много именно анимационно-игровых. То есть вот как раз вчера мы говорили об одном из них и вспоминали, в первую очередь, конечно, это «Кто подставил кролика Роджера».
1: «Космический джем».
2: Это «Космический джем» и вторая часть «Космического джема».
1: И «Луни Тюнс» снова в деле, что ли, такое?
2: Да, есть еще один такой даже, посмотри.
1: А там играет этот, который в «Мумии» играл.
2: Да?
1: Как его зовут-то, не помню. Ну, главный герой.
2: Ну да, я понял.
1: Вот он там играет.
2: Да, ну значит, есть еще.
1: Да,
2: один.
1: Их,
2: ну,
1: даже
2: хорошо.
1: Две части.
2: Опять же, их не сильно много. И вот в эту очередь, получается, уже так удлинившуюся на два фильма, хотя я думал, что их всего три, встает «Хитрый койот». Тот самый койот, который гоняется за страусенком. Да, у него, кстати, есть имя. Быстробегун, по-моему.
1: По-моему, это не страусенок, это есть такая прям птица.
2: Да?
1: Такая бегающая, да.
2: Ну, похож на страуса.
1: Ну,
2: в общем, это птица. Птица, которая бегает. Не летает, а бегает. Вот, да. И получается так, что это вот новая картина, в которой соединяется анимация и игровое кино. И по сюжету вот этот хитрый койот, который никак не может поймать вот этого... Ты мне все сбил. Я хотел сказать страусенком. Пускай останется страусенком, да. Он не может его поймать. Или кулик, да. И во всем... То есть у него огромное количество гаджетов, которым... которыми снабжает его компания Акма.
1: Но они не работают.
2: Но они вот постоянно, мало того, что они не работают, он из-за них получает всякие различные увечья. И в конце концов он подает в суд на компанию, потому что она, вот по его словам, так сказать, не дает ему поймать вот этого, эту птицу. А, сделано, как пишут, по крайней мере, сделано смешно, весело достаточно, вполне в духе тех, фильмов, да, которые мы уже наблюдали до этого. Все это достаточно органично вроде бы получилось. И плюс ко всему, если кто подставил кролика Роджера, это была чистейшая пародия на детективный нуар, такой, да, 50-х, 60-х годов. А, космический джем, там, ну, такие ростки, ростки спортивной драмы можно было увидеть. То вот здесь уже чистейший такой судебный процедурал получается в кино, где на карту будут поставлены...
1: Как это знакомо?
2: На карту будут поставлены многие вещи, в том числе, так скажем, те корпорации, которые вот как будто наживаются на несчастье других людей. То есть подтекст все равно так или иначе в любом анимационном фильме это достаточно, несмотря на всю его веселость, он все равно на самом деле серьезный. Вот, это вот тоже можно, кстати... Категория у картины 12+, если я не ошибаюсь.
1: Ну, конечно, мы увечья, мы тяжкие.
2: Вот, и еще один достаточно интересный фильм, это картина «Восставший» с Эндрю Гарфилдом. Там про опустошенную чумой Англию 14 века, и простой пахарь Эндрю Гарфилд поднимает восстание против короля Ричарда II и становится такой
1: история, да,
2: легендой сопротивления. Да, насчет восстания крестьянского, это точно, оно произошло в 1381 году. Насчет Гарфилда, не знаю, был исторический он персонаж, все-таки нет, потому что тут я объясню, почему. Дело в том, что когда фильм уже начали представлять, и представлять на экранах в том числе, вдруг заговорили о становлении Робина Гуда. То есть до этого никаких, в общем-то, речей не было про это, и как-то, возможно, все ощущали и думали, что персонаж придуманный. Хотя по первым кадрам трейлера я его вообще сравнил с Уильямом Уоллесом из «Храброго сердца». То есть, ну, история, в общем-то, похожа. А уже в процессе маркетинга, то есть они сказали, что намекнули даже так, намекнули, что это, возможно, история становления Робин Гуда. Теперь его по-другому, конечно, по-другому уже нельзя себе воспринять, нельзя представить. Если это так действительно, то это уже вторая экранизация баллад, так скажем, о Робине Гуде за этот год. Первый был
1: «Смерть Робин Гуда». Это как-то более не Робин Гудское какое-то.
2: Нет, ну, он был предводителем этого восстания. Возможно, не знаю. В общем, первая была это «Смерть Робин Гуда» с Хью Джекманом. Совсем недавно, да. Но там образ Робин Гуда буквально был утоплен в крови. То есть развенчан, буквально растоптан.
1: Не тот добряк, да?
2: Да. А вот что вот будет здесь, ну, уже увидим. Посмотрим.
1: Ну, ничего хорошего.
2: Категория 18+, да, у картины. Так что вот такие вот фильмы.
1: Ну, давно Эндрю Гарфилд не снимался, да, в таких?
2: Серьезных фильмов, ну, да.
1: Ну вот будем. Ладно, посмотрим обязательно. Посмотрим, спасибо большое, Виталий. Огромное. А все в кино, друзья.
0: Ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит. Еще больше выпусков ищите в подкастах на Яндекс.Музыке. 16+.

0: Реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Как собрать ребенка к школе в одном месте? В «Мегарай». Блузки, юбки, брюки, пиджаки и костюмы, банты, гольфы, майки и носки. «Мегарай». Все нужное к школе выгодно покупать.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
3: Эксклюзив. Невероятно! Зрелищно! Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
4: Для лиц старше 16 лет.
5: Телефон рекламной службы 25.

0: друзья, мужчины, внимание! Если вы не побрились с утра, знаете за свою жизнь, средний мужчина проводит около 139 дней, сбривая бороду. Друзья, а еще борода растет быстрее, чем вы думаете, около как бы 1.5 сантиметра в месяц. Так что через год вы можете отрастить вполне себе приличную бороду. Главное, не запутайтесь в ней. Ну, друзья, ну а пока вы выращиваете бороду, мы дальше смотрим радио.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
1: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
2: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
3: Категория 16+.
1: Партнер «Батутный парк Небо».
4: Высокие цены никому не нравятся, но эта беда нам совсем не знакома. Мы точно знаем, куда отправиться за всем, что нужно для семьи и дома. В сети магазинов «Милый дом» грабли садовые в ассортименте от 55 рублей. Доска разделочная «Бамбук» от 129 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.

0: далее. 13 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Оренбургский районный суд вынес приговор местному жителю, который ради наживы прописывал у себя иностранцев. С февраля по декабрь 2025 года мужчина фиктивно зарегистрировал в двух жилых домах в селе Южный Урал 20 граждан других государств. Суд признал оренбуржца виновным. С учетом позиции прокурора назначено наказание штраф 400 тысяч рублей. Но главное, мужчина лишился недвижимости, которую использовал для преступления. Один дом конфискован в пользу государства, второй он успел продать до приговора, но с него взыскали почти 4 миллиона рублей, эквивалент стоимости этого жилища. Минпросвещение хочет установить нормативы по количеству психологов в образовательных учреждениях. В дошкольных один специалист на 200 детей, в общеобразовательных школах один на 300, в колледжах и техникумах один на 500. Однако, если поправки вступят в силу, это приведет к нехватке педагогов-психологов. Образовательные организации недосчитаются почти 40 тысяч специалистов, полагают аналитики. В Сингапуре 24-летняя пациентка обвинила врача в сексуальных домогательствах во время медицинского осмотра. По словам пострадавшей, она находилась на приеме в крупной сингапурской клинике. Во время осмотра врач приложил диафрагму стетоскопа к ее груди, что она расценила как домогательство. Другие детали дела не раскрываются. После предъявления обвинений мужчину уволили из клиники. Проводится расследование. Далее информация о курсе валют. Доллар 85 рублей 46 копеек, 100 тенге 18 рублей 8 копеек, юань 12 рублей 73 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Друзья, вы знаете, что человеческое сердце создает такое давление, что может выбросить кровь на расстоянии до 9 метров. Это примерно высота трехэтажного дома. Так что, когда говорят, сердце выпрыгивает из груди, это не просто метафора, это физика. Пусть оно, знаете, выпрыгивает под хорошую музыку. Смотрим и слушаем радио, друзья.
2: Смотри.
3: Радио.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ!
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
4: Вот это я попал.
5: Что случилось?
4: Да, поехал автомобиль ставить на учет. А мне говорят, без техосмотра нельзя. И что делать? Куда ехать?
5: Как куда? Техосмотр на Чехова. Там и техосмотр, и страхование. Реально качественно.
4: Где, говоришь, техосмотр? На Чехова?
6: Орск. Техосмотр на Чехова 6А. Запишись по телефону в Орске 33 87 87. Ищи нас в соцсетях.
7: Внимание, внимание! Это должен услышать каждый. Магазин распродаж. Каждый день шок-цены, а также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. Качество на уровне. Орск, проспект Ленина, 80. Улица Краматорская, 11В. Улица Станиславского, 43. Новотроицк. Улица Мира, 12. Подробности у продавца-консультанта.
8: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
9: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси «Лидер» 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород — для всего один номер 45 99 99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
8: Алло, а можно такси к школе?
10: Макс, Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
11: Смотри радио.
12: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
13: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально.
14: Категория 16+.
15: Включи новое окно в своем доме.
16: Смотри радио. Смотри жизнь.
17: Подробности на смотри.радио.

0: проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радиохит.
1: Ну что ж, друзья, это автоэксперт Илья Дорогов, Костя Макаров. Здрасте.
2: Привет-привет всем. Привет, Орск, Оренбуржье, Россия, страна, мир. Здравствуйте все.
3: Да, друзья, всем день добрый. Первая новость будет, ребята, очень интересная.
2: Сегодня четверг. Вот сегодня, такая новость.
3: Да, сегодня четверг.
1: Куликов вышел на работу.
3: И в Челябинске разгорается скандал из-за некачественного бензина. Так вот, десятки автомобилистов пострадали после заправки на АЗС. И, как утверждают пострадавшие, у всех машин один и тот же симптом. Сначала двигатель работает нормально, но появляется резкий химический запах, значит, напоминающий вот ацетон, а позже машины отказываются заводиться. И диагностика показала, что зависают клапана, стержни которых покрываются вязкой и клейкой субстанции. Да, у некоторых автомобилей обнаружены также загрязнения коллекторов и камер сгорания. И владельцы, соответственно, транспорта утверждают, что им залили чуть ли не многоцелевой растворитель. Причем это, как я понимаю, то есть вот я изучил информацию, было даже указано в чеках. Ну что не бензин, а АИ-95, а вот что-то типа какой-то там растворитель. Вот. Ну и, соответственно, АЗС оправдывается просто, что вот что нам привозят, вот то мы и как бы и продаем.
1: Ну они же написали это.
2: Они написали уже в чеке.
3: Соответственно, АЗС как бы вроде как бы готовы вернуть деньги за потраченный бензин, но только всего. Соответственно, кто будет ремонтировать двигатели, пока еще большой вопрос. Но по некоторым оценкам ремонт некоторых двигателей достигает там 200 тысяч рублей. Ну и, соответственно, сейчас пострадавший готовит коллективный иск против вот этой вот АЗС.
1: Что-то туда налили.
2: Нефть, может, там непонятно, что залили, я так понимаю.
3: Да, и я думаю, что, наверное, это не первые иски на самом деле, потому что ситуация с бензином, как бы, в общем, если смотреть по России, как бы выправляется, потому что нет вот этих вот очередей уже бесконечных.
1: Ну, многие говорят, что даже 95-й заливают, машина не так идет.
2: Ну, все зависит, во-первых, зависит от заправки, еще есть, давайте так, эффект не Мандела, как называется, когда сами себе придумывают.
1: Да, все понятно.
3: Да.
2: То есть еще многие думают такие, ой, начала ездить по-другому. Кстати, не первый раз тоже слышу. Да, психосоматика. Вот. Я смотрю, на самом деле, если прямо смотреть на объективные цифры, пока нормально. Хотя у меня маленький турбированный капризный двигатель, поэтому нормально, пока ездит.
1: Спасибо, что мы не в Челябинске.
3: Да. Так, ну, мы в любом случае будем следить за этой ситуацией и об итогах ее, конечно же, расскажем. Так, идем далее. Вскрылись шокирующие результаты исследования выбросов подключаемых гибридов.
2: Так
3: вот. И оказывается, что уровень выбросов СО2 подключаемыми гибридами гораздо выше, чем указано в официальных документах. Информация, собранная Европейским агентством по окружающей среде по машинам 2024 года выпуска,

0: статистика говорит о том, что в реальных дорожных условиях такие гибриды выбрасывают около 145 граммов СО2 на каждый километр пути.
1: А это в свою очередь?
0: Но в официальных документах значится только 24 грамма.
1: Неплохо. В 6 раз практически. Опачки!
0: Вот, да. То есть, по факту, получается, все вот эти вот выбросы занижены в 6 раз. Но нужно еще понимать тот факт, что обычный автомобиль, да, с двигателем внутреннего сгорания, выбрасывает порядка 169 граммов.
1: То есть не сильно больше.
0: То есть где-то там в районе 14% больше, так сказать, выброса СО2 идут, нежели чем на подключаемом гибриде. И встает вопрос.
2: А нужно ли
0: вообще, да. То есть, и вот как сообщает директор по автомобильному направлению, значит, одной из компаний, Люсьен Матье, назвал подключаемые гибриды одним из самых громких обманов автопрома.
1: Но в целом гибриды — это неплохо. Особенно вот, у нас вот, здесь.
0: Вот если рассматривать в рамках ситуации того, что у нас творится на топливном рынке, да, гибрид — это, наверное, на самом деле оптимальная сейчас машина.
1: Да.
0: Вот. Если в рамках, конечно, вот этой вот экологической повестки рассматривать это все, то по факту никакого мы уж выхлопа такого полезного не имеем от всей этой ситуации.
2: Вот, знаете, те, кто на газуты вот устанавливали, помните? Угу. Наверное, сейчас вообще, да, в шоколаде.
0: Вот.
1: Ну,
0: но,
1: как в шоколаде? Как
0: я понял из всей этой статьи, то есть вот те замеры, которые проводились в лабораторных исследованиях, в лабораториях, они по факту учитывали ту ситуацию, когда подключаемые гибриды больше всего передвигались именно на электротяге.
1: Ну,
0: а вот, логично. А вот в реальных условиях немножко все оказалось по-другому. Угу. Ну, в 6 раз немножко.
1: Ну,
0: да.
1: Понятно. В общем, все это все равно делается из-за денег. В любом случае. Ладно, Кость, спасибо большое тебе за новости. Мы же, друзья, давайте будем дальше двигаться по этому дню и сопровождать, естественно, классную музыку, которая будет в эфире «Радиохит».
3: Твой проводник в автомобильный мир. «Автоэксперт» на «Радиохит».

0: Чанган Юниэс, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниэс меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09. Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни, автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян НА.
2: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в Пикселе все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма». Справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом пикселе.
3: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу Орск, вокзальное шоссе 13.
4: Телефон рекламной службы 25.

0: хит. На все времена.
1: Да, друзья, сегодня хит на все времена. Отпетые мошенники с композицией «Люби меня, люби». Группа создала этот медляк как техническую паузу для отдыха во время своих энергичных концертов. Давайте вспомним, и, конечно, можно подпевать вместе с нами.

0: Реклама. Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка-шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка-шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
2: Нужен бетон? Запиши телефон. 324-824. 324-824. ООО «Афина».
3: Не тратить много денег зря – желания привычные. Ведь в «Милом доме», как всегда, скидки отличные. Это «Милый дом». Только с 11 по 13 сентября в магазинах «Милый дом» скидка 20% на подушки. «Милый дом» – отличные скидки в нем. Акции действительно с 11 по 13 сентября 2026 года. Подробности у продавцов.
4: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8 35 37 68 41 40. Новотроицкий содовый завод.
5: Все Оренбуржье в одном касании.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.
7: I pick to the beat, walking down the street in my new freak, yeah. This is how I roll, animal print pants out of control. It's

0: На Урале 14 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости. Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. По прогнозам синоптиков Приволжского ОГМС, в Оренбургской области в ближайшие сутки 10 сентября ожидается неустойчивая погода. Регион накрыла холодная воздушная масса, температурный фон повсеместно понизился и оказался ниже климатической нормы. На всей территории области пройдут дожди, наиболее интенсивные осадки ожидаются в крайних западных районах и с ослаблением при движении на восток. Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев обратился к жителям региона в связи с введением особого противопожарного режима. Он отметил, что решение принято из-за непростой пожарной обстановки. В Оренбурге сохраняется ветреная и жаркая погода. Риск возгорания возрастает многократно, что подтвердили события последних дней. Как показывает практика, в 99% случаев виновников пожаров является человек. «Давайте вместе беречь нашу природу и наш дом», — написал губернатор. Россияне в среднем носят с собой около 3500 рублей наличными. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования. При этом у мужчин сумма в кошельке обычно немного выше, чем у женщин. Данные исследования также показали, что за последний год 25% россиян стали заметно чаще снимать наличные. Далее информация о курсе валюты. Доллар 85 рублей 46 копеек, 100 тенге 18 рублей 8 копеек, юань 12 рублей 73 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: А вот знаете, друзья, фермеры заметили интересную закономерность. Коровы дают больше молока, если слушают музыку. Поэтому музыка творит чудеса не только с людьми. Друзья, дальше смотрим и слушаем радио. Жень Куликов здесь. В новом часе еще больше хороших хитов.
2: Смотри, смотри.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Рубрика лидеров Хит-Мьюзик Чарт.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое, ведь только от тебя зависит, какую строчку в Хит-Мьюзик Чарте займет твой кумир. Заходи на наш портал smotri.radio и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. И на третьем месте у нас были Алок и Калит с треком Dive Into Me. На втором были Hugo, Lamel Angel и Ultra Night с треком Move to the Sun. А лидером Hit Music Charta был Ave и его Meet Me in the Dark.
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке Hit Music Chart голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
3: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
3: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, с стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой, фит-сервис. Ленинского комсомола, 43.
2: Шел дождь. Она стояла на остановке. Серый день, плохое настроение. А тут она. Я не знал, как подойти к ней. Как заговорить, что сказать. Я оглянулся на остановке Новоснецова. Огромный салон цветов «Арт-букет». И я понял, что мои чувства могут выразить только цветы. А сегодня я пришел сюда снова за букетом на годовщину свадьбы. Салон «Арт-букет». Орск, улица Васнецова, 21.
3: Все на лед! Не пропусти серию выездных игр любимого клуба.
4: 14 сентября сразимся с хоккейным клубом «СКА ВМФ». Начало матча в 21:00. Смотри хоккей дома в уютной атмосфере на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.
5: Не грузятся новости. Интернет пропал.
6: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
5: Прикинь, и даже без интернета.
6: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
7: Включи новое окно в своем доме.
8: Смотри радио, смотри жизнь.
9: Подробности на смотри.радио.

Местный житель заказал пиццу на дом, но доставка закончилась неожиданным финалом. В общем, заказ достался не владельцу, а голодным гостям. В общем, выяснилось, что курьер оставил коробку с пиццей у двери. Хозяин планировал выйти через минуту, но этот короткий промежуток времени изменил ход событий. Кокоду, которые встречаются в этом районе, быстро сориентировались и съели пиццу. Вот так, друзья. А вот расскажите, вам коллеги носят еду? Вот мне сегодня принесли борщ. Я пойду кушать, и вам тоже приятного аппетита.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12.

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Не тратить много денег зря. Желания привычные. Ведь в «Милом доме», как всегда, скидки отличные. Это «Милый дом». Только с 11 по 13 сентября в магазинах «Милый дом» скидка 20% на подушки. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акции действительно с 11 по 13 сентября 2026 года. Подробности у продавцов.
3: Стоп, стоп, стоп. А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?
4: Каждую субботу в 6 вечера «Назад в чарты». Мы отправляемся туда, где песни были на первых строчках хит-парадов. А каждый трек становился саундтреком жизни.
3: Мы включаем музыкальную машину времени.
4: Каждую субботу в 18.00 на «Смотри радио» «Назад в чарты». Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
5: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: «Смотри радио».
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
6: Телефон рекламной службы 250807.
7: Hits, hits. Взгляни на мир под другим углом.
8: «Смотри радио». «Смотри жизнь». Подробности.

0: если тактильно не можете любить, можете любить ушами, друзья. Да, здесь, на «Смотри радио», мы поставим лучшие треки, которые нравятся вам и вашим коллегам. Если сейчас на работе, ну, давайте весточки свои с работы присылайте на наши координаты. И вот, кстати, кто-то написал, значит, «Привет, добрый день, Радио Хит. Я хочу передать при этом любимой жене Наталье, что я очень сильно ее люблю, скучаю, целую, обнимаю», написал Александр Викторович. Вот такие вот любовные пожелания. Ну, а вы, друзья, тоже давайте, как говорится, не тупите, пишите. Дальше у нас Анна Немченко, потом Боб Синклар.
1: Поймай настроение. Смотри, радио. Солидный

0: Реклама.
1: Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
2: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
3: На «Уральскую сталь» приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, центр карьеры на проспекте Ленина 24. Телефон 36-39.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Ну и поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 21 градус, вечером будет плюс 16. В Оренбурге плюс 20, вечером плюс 14. В Ясном сейчас плюс 19, вечером плюс 13. Ну а в Кувандыке Медногорске плюс 18, вечером будет плюс 13. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
6: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция с грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
7: Орск, проспект Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, Оптовая база.
8: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
4: Метеохит.

0: На Урале 15 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Оренбургской области сотрудник службы судебных приставов спас пенсионерку из захваченного огнем дома. Старший лейтенант внутренней службы ехал с семьей на отдых, когда заметил черные клубы дыма над соседним участком. Мужчина попросил жену вызвать экстренную службу, а сам бросился к месту пожара. Перелез через высокий забор и оказался во дворе. Внутри дома находилась 60-летняя хозяйка. Из-за едкого дыма женщина растерялась и не могла найти выход. Мужчина подхватил ее под руки и вывел на улицу. Технология машинного зрения уже применяется в торговле. В дальнейшем это может привести к появлению робота-кассира. Таким мнением поделился замглавы Минпромторга Российской Федерации Роман Чекушев. Он отметил, что у ритейлеров есть уже, например, умные весы, которые сами определяют, что это за товар и сколько он стоит. Есть технология, которая позволяет штучный товар перемещать между полками магазина. В целом роботизация должна решать прикладные экономические задачи как для ритейлера, так и для покупателя. Удешевлять процесс торговли и повышать его эффективность, отметил Чекушев. В 19 регионах России снизились наценки на продукты и другие товары. В среднем наценки уменьшились примерно на 9 процентных пунктов и теперь составляют чуть больше 11%. Такой результат получили благодаря соглашениям между региональными властями, торговыми сетями, производителями и поставщиками. ФАС отмечает, что снижение зафиксировано во всех регионах, которые предоставили данные. Далее информация о курсе валют. Доллар 85 рублей 46 копеек, 100 тенге 18 рублей 8 копеек, юань 12 рублей 73 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: А вы знаете, ученые до сих пор спорят, зачем мы зеваем. Одна из теорий гласит, что зевота охлаждает мозг, а заражаемся мы ею из-за эмпатии. Так что если я зевну в микрофон, а вы зевнете в ответ, значит мы с вами синхронизировались. В новый час влетаем, скоро про праздники расскажу.
2: Смотри.
0: Радио.

0: прямо сейчас слушают не только Валеры, Любовь, Надежды, Веры. В общем, все. Расскажу про праздники, друзья, прямо здесь и сейчас.
1: Что было в этот день? Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
0: Итак, друзья, 10 сентября 2026 год. Сегодня день тыквы. Да. День, а также разноцветных букетов. День поиска в интернете. Каждый день мы этим занимаемся. В общем, дальше. День ротвейлера. День альпака. Международный день макияжа. Девчонки, ваш день. А также сегодня день международного гинекологического здоровья. Вот так вот. А еще сегодня, знаете, какой день интересный? Во всем виноват большой адронный коллайдер. Вот как-то так. Ну, а за границей там День учителя, фестиваль острого перца. И посмотрим, что было в истории. Да, в 1756 года, в этот день, в Петербурге основан первый русский театр. В общем, друзья, вот все праздники на сегодня. Празднуем их вместе с нами со «Смотри радио». Ну, а всю подробную информацию смотрите на сайте kalend.ru.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Когда покупки разные нужны, любые мелочи особенно важны. Отправляйтесь смело в Милый дом. Все, что нужно, по отличным ценам в нем. В сети магазинов Милый дом. Детские пижамы для мальчиков и девочек 399 рублей. Полотенца Париса Хоум в ассортименте от 246 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. Милый дом. Все нужное в нем.
3: Вы камильфо и ваш бонтон. Иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне «Бастон». Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. Салон «Бастон». Мужской выбор.
4: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
5: Вот это я попал.
6: Что случилось?
5: Да, поехал автомобиль ставить на учет. А мне говорят, без техосмотра нельзя. И что делать? Куда ехать?
6: Как куда? Техосмотр на Чехова. Там и техосмотр, и страхование. Реально качественно.
5: Где, говоришь, техосмотр? На Чехова?
2: Орск. Техосмотр на Чехова 6А. Запишись по телефону в Орске 33 87 87. Ищи нас в соцсетях.
7: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
8: Для лиц старше 18 лет.
1: Включи новое окно в своем доме.
9: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: вот интересная новость. В аэропорту Парижа пришлось закрыть сауну, потому что пассажиры там занимались не тем, чем надо. Категория 18+. В общем, в бизнес-зале оборудовали как бы приватные такие сауны, которые можно было забронировать на одного человека или компанию. В общем, однако люди там не парились, а занимались вот чем-то другим. В итоге сауну пришлось прикрыть, чтобы избежать скандала. Ну, как это? Сауны для того, чтобы там париться, и вот чтобы не париться, законом вот ее и прикрыли. Может, кто-то скажет, как невероятно, ой-ой-ой, как вот Звонкий поет свои песни в следующей. Давайте послушаем дальше, смотрим радио, это нас не касается, вот эти вот все аэропорты, не наши. Поэтому, друзья, давайте с хорошим настроением, пишите свои весточки, обязательно все зачитаю, передавайте приветы своим коллегам, которые сейчас, может, за вас работают.
1: Поймай настроение. Смотри.

0: Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Не тратить много денег зря – желание привычное. Ведь в «Милом доме», как всегда, скидки отличные. Это «Милый дом». Только с 11 по 13 сентября в магазинах «Милый дом» скидка 20% на подушки. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акции действительно с 11 по 13 сентября 2026 года. Подробности у продавцов.
2: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, рюмовки, игрушки. Можно голову не ломать, а в «Пикселе» все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма». Справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом «Пикселе».

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Нужна спортивная форма? В «Мегарай» костюмы, футболки, шорты, топы, лосины, велосипедки, кроссовки и кеды. «Мегарай». Выгодную одежду для спорта покупай.
2: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
3: Телефон рекламной службы 25 08 07. Ты же

Ну а что, друзья, нам хочется днем? А многие мои коллеги сказали денег. Ну не в деньгах счастье же, а во внимании. Свое внимание можно вот выразить у нас на Смотри Радио. Весточки вот написали, зачитываю. Кулигов, привет, сижу на парах, пишу конспект, но мысли где-то далеко. Ваш эфир в наушниках единственное отдушина. Передайте привет моей группе ИТ-19 от Виталика. Виталик, ну, нельзя на парах. Ну хотя можно. Мы настроение поднимаем, да. Здравствуйте, работаю в такси, ваше радио слушают почти все в моей машине. Сегодня с пассажиркой, знаете, пели Немченко. Спасибо вам, написала Анастасия. Ладно, Анастасия, это классно. А давайте дальше что-нибудь. Вспомним старенькое, Стинга. А споете? Сможете? Давайте.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: Внимание, внимание! Это должен услышать каждый. Магазин распродаж. Каждый день шок-цены, а также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. Качество на уровне. Орск, проспект Ленина, 80. Улица Краматорская, 11В. Улица Станиславского, 43. Новотроицк. Улица Мира, 12. Подробности у продавца-консультанта.
3: Цены всюду мониторил и зашел в Яблочный Спас. Техни тянет здесь раз при море и доступно все для нас.
4: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
5: Все на лед! Не пропусти серию выездных игр любимого клуба.
6: 14 сентября сразимся с хоккейным клубом СКА ВМФ. Начало матча в 21:00. Смотри хоккей дома в уютной атмосфере на первом местном телеканале Евразия и на сайте orsk.ru. 0+.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
7: Ну и расскажу немного о погоде. Сейчас в Орске плюс 21 градус, вечером будет плюс 16. В Оренбурге сейчас уже плюс 15 холодает, вечером плюс 14. В Ясном сейчас плюс 14, вечером плюс 8. Ну а в Кулунтыке и Медногорске уже плюс 14, вечером плюс 7. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
2: Реклама.
8: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Урский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.

0: На Урале 16 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости. Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Орске завершено судебное разбирательство по делу о нападении на таксиста. Обвинение потребовало 10 лет и 1 месяц лишения свободы для 32-летнего мужчины. Инцидент произошел 20 июня 2026 года на улице Васнецова. Мужчина нанес водителю не менее 2 ударов ножом в шею, но тот выжил. Его действия квалифицированы как покушение на убийство. Подсудимый утверждал, что хотел лишь напугать таксиста, а не убивать его. В суде были допрошены свидетели, врач скорой помощи, изучена видеозапись. Защита считает наказание чрезмерным и просит переквалифицировать дело на менее тяжкую статью, отрицая умысел на убийство. Приговор еще не вынесен. В Оренбурге борцы с ландшафтными пожарами работают круглосуточно. В Адамовском и Кваркинском районах спасательные службы сражаются с огнем всю ночь, несмотря на сильный ветер. Авиация сбрасывает воду. За сутки Ил-76 доставил 210 тонн воды. Беспилотники находят очаги, что позволяет их точечно тушить. На месте работают 80 человек и 30 единиц техники. Пожарный поезд готов доставить 120 тонн воды. Продажи новых автомобилей класса люкс в России растут 8-й месяц подряд. По данным Автостата, с января по август россияне приобрели 500 таких машин, почти на 12% больше, чем годом ранее. Только в августе продали 56 люксовых автомобилей. Лидером среди марок стал Lamborghini, 21 машина. Bentley и Rolls-Royce разошлись тиражом по 13 автомобилей. Далее информация о курсе валют. Доллар 85 рублей 46 копеек, 100 тенге 18 рублей 08 копеек, юань 12 рублей 73 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ну а следующая рубрика «Вы не поверите». Оказывается, выдры держатся за лапы, когда спят, чтобы их не унесло течение. Вот это, я понимаю, забота. А мы тут переживаем, что нам в мессенджере там вовремя не ответили. Вот скоро рабочий день закончится, друзья. Поэтому, как выдры, держимся за коллег.
2: Будь ярче. Смотри радио.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
5: Менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки, а любимый человек скажет:
6: «О, это чудо! Как прекрасно!»
5: Закажите доставку цветов от «Артбукет». Звоните 30 68 98.
7: Доставку осуществляет ИП «Алексахин Владимир Вячеславович». УГРН 314 565 832 800 224.
8: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22 49 39 22 49.

0: Контейнеры и пакеты для заморозки. Мегарай. Товары для консервации и заготовок выгодно покупай.
1: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: хит на все времена.
1: Сегодня это спиллер с композицией Groove Jet. Трек изначально был инструментальной композицией, которую Кристиану Спиллер написал за пару часов, чтобы не заснуть перед вылетом в Майами в 1999 году. Давайте послушаем и вспомним, друзья.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
3: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный Фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская,

0: за котлами в газовик.
1: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой, фит-сервис. Ленинского комсомола, 43.
2: На Уральскую сталь приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
3: Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
4: Смотри радио!
5: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
4: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
6: Телефон рекламной службы 250807.
7: Взгляни на мир под другим углом.
8: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

так вот, она танцует под Шаде, ну а мы танцуем под «Смотри радио», друзья. И вот прилетели ваши весточки. Добрый вечер, хочу передать привет своей девушке Анне. Мы вместе уже 3 года, и каждый вечер мы слушаем вашу станцию вместе. И смотрим, говорит. Аня, если ты сейчас это слышишь, я тебя очень сильно люблю. Это от Сергея. Слушайте, какое замечательное признание в любви, а. А вот еще одно сообщение прилетело от Лоры. Привет всему Оренбуржу, классному ведущему Жене Куликову. Так держать. А также моему любимому сыну Артемке. В общем, друзья, вы тоже можете передать свои весточки коллегам, друзьям, да хоть кому. Поздравить с днем рождения, дозвониться, позвонить, поговорить. В общем, все в ваших руках.

0: Реклама.
1: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
0: Каждый будний день в подушке шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
2: «Антихит» в подушке шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
3: Категория 16+.
0: Партнер «Батутный парк Небо».
4: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
5: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
6: Для лиц старше 18 лет.

0: На Урале 17 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Орске суд приговорил 37-летнего местного жителя к 9 месяцам лишения свободы в колонии поселения и лишению прав на 4 года за повторное пьяное вождение. Мужчина отказался проходить освидетельствование, хотя вину признал. Суд также конфисковал его автомобиль. Приговор еще не вступил в законную силу. Есть возможность обжалования. В ЖК «Экадоль» Оренбургской области из-за детской шалости произошел пожар. Трое несовершеннолетних 9 и 10 лет бросили петарду в сухую траву, что вызвало возгорание. Огонь повредил его ограждение и хозяйственную постройку ТСЖ. Но пострадавших нет, пламя потушили оперативно. Родители детей привлекли к административной ответственности. По их инициативе достигнута договоренность ТСЖ о возмещении ущерба. Волга может столкнуться с риском обмеления в ближайшие 20 лет из-за глобального потепления. Эксперты отмечают, что в последние годы в районе Верхневолжья Тверской области река мелеет на глазах, а испарение увеличивается одновременно с ростом температуры. У Ржева ученые фиксируют сокращение весеннего стока больше, чем наполовину. Одна из причин – теплые зимы. Из-за оттепели снег тает раньше, запасы воды сокращаются, а весной река не получает привычного объема воды. От обмеления Волги страдают судоходством. Прямого речного сообщения между Ржевом и Тверью нет. Помимо всего прочего, рыбы в воде становится все меньше. Далее информация о курсе валют. Доллар 85 рублей 46 копеек, 100 тенге 18 рублей 8 копеек, юань 12 рублей 73 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
5: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
6: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
1: City Group. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня.
0: Новости. Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Куликов на Радио Хит.
1: А вы когда-нибудь замечали этот особенный запах после дождя? Ну, проверьте, понюхайте, дети. У него есть даже название – петрикор. Это смесь масел, которую выделяют растения и бактерии из почвы. Так что, когда вы вдыхаете этот аромат, вы буквально чувствуете дыхание земли. В общем, красиво, правда? Да. Вдыхаем и смотрим радио дальше, друзья. Погнали, скоро расскажу про праздники.

0: дела, все будет хорошо, потому что скоро уже домой, друзья. А сейчас расскажу про праздники.
1: Что было в этот день? Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
0: Ну что, друзья, 10 сентября. Классная работа, так и напишите. Ну вот, 2026 год, четверг, и какие сегодня праздники отмечаем? Сегодня день тыквы, да, день разноцветных букетов, день поиска в интернете, неважно чего. Вот. И дальше, день ротвейлера, день альпака, международный день макияжа, девчонки. Вот так вот. Ну и день во всем виноват большой адронный коллайдер. Вот так. Ну а что у нас за границей? Сейчас посмотрим. Там день футболиста. Ну, в общем, а дальше день детей и день обмена идеями. Ну и в историю заглянем, что же было в этот день. Вот смотрите, в 1725 году в России учрежден ордер Святого Александра Невского. А в 1756 году в Петербурге основан первый русский театр. Сейчас он Александрийским называется. Вот и все, все праздники на сегодня празднуйте вместе со Смотри Радио. Ну а всю подробную информацию смотрите на сайте kalent.ru.

0: Реклама.
1: Оренбуржье захватит она.
0: Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ!
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
4: Вот это я попал.
5: Что случилось?
4: Да, поехал автомобиль ставить на учет. А мне говорят, без техосмотра нельзя. И что делать? Куда ехать?
5: Как куда? Техосмотр на Чехова. Там и техосмотр, и страхование реально качественно.
4: Где, говоришь, техосмотр? На Чехова?
2: Орск. Техосмотр на Чехова 6А. Запишись по телефону в Орске 33 87 87. Ищи нас в соцсетях.
6: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
7: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
8: Полезной быть должна любая нам покупка. И чтоб прекрасны были и душа, и тело. Колготки новые купить совсем не шутка. И чистить обувь, чтоб всегда блестело. В сети магазинов «Милый дом» колготки женские «Гламур 40 Дэн» 149 рублей. Губка для обуви в ассортименте от 22 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
9: Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: вкусные знания.
1: Ну что, друзья, познаем Оренбургской области, получаем вкусные подарки от нашего партнера «Хлебзавод 7», город Новотроицк. Задача простая, вы знаете. Звоните в эфир, отвечайте.

0: сифилис?
1: Да, блин, ну пусть будет первое.
0: Оспа?
1: Да.
0: Нет, это неправильно. Давайте привет передавайте. Алло, Дмитрий. Алло. Ну, ладно. А в общем, кто-то еще у нас звонит. Здрасте.
2: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
2: Наталья.
0: Наталья, выигрывали?
2: Нет.
0: А вы слышали вопрос?
2: Да.
0: Итак, у нас остался тиф и сифилис. Что выберете?
2: Давайте тиф.
0: Это неправильно, передавайте приветы.
2: Ну, всем привет.
0: Спасибо вам тоже. Вот как-то так, друзья. И кто дозвонится, тот забирает вкусный бокс. Здрасте.
3: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
3: Ольга.
0: Ольга. Ну, вам остался сифилис. Вот. Ну что ж, вот как-то так. Ну давайте я еще раз вопрос продиктую, да? И вы мне вот прям скажете, как оно есть. В дореволюционном Орске во второй половине 19-го, начало 20 века эта болезнь занимала лидирующие позиции. О чем речь?
3: Сифилис.
0: Правильно! Вот это да! Еще и так никто не радовался сифилису. В общем, ну мы вам даем, знаете что? Бокс вкусный. Вы рады? Довольны?
3: Да, спасибо.
0: Ну и давайте приветы передавайте.
3: Ну, передаю привет своей семье, вам.
0: Спасибо. Ну, вы сейчас никуда не уходите. Мы с вами решим, куда сходить и забрать где подарок, хорошо?
3: Да, спасибо.
0: Вот. Вот видите как? Все очень просто, друзья. Узнать больше о подлинной истории нашего края вы можете в музее, а также на официальном сайте и в тематической группе ВКонтакте. Орский краеведческий музей. Здесь бережно хранят историю родного города.
4: Реклама. Хлебозавод 7. Город Новотроицк. Более 70 лет бережно хранит традиции, сохраняя вкус и ценность настоящего хлеба. Это современное производство выпускает более 50 видов хлеба и хлебобулочных изделий на заквасках, три из которых признаны уникальными НИИ хлебопечения России. Кондитерский цех выпускает более 30 видов кондитерских изделий. Хлебозавод 7. Город Новотроицк тщательно следит за качеством сырья, технологией производства и гордится своей продукцией. Спрашивайте в магазинах вашего города. Вкусные знания.

0: Ганган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09.
1: Парумные условия, уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян НА.
3: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
4: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ «Город-межгород» для всего один номер 45-99-99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
3: Алло, а можно такси к школе?
5: Чтобы необходимые покупки совершить, в магазин наш надо срочно поспешить. Называется он просто «Милый дом». Все, что нужно, вы всегда найдете в нем. В сети магазинов «Милый дом» хозяйственные тележки «Рыжий кот» в ассортименте от 549 рублей. Резиновые перчатки от «Телла» от 36 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
6: Стоп, стоп, стоп. А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: Станция саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира, 21. Угрен 115 565 801 83 39.
3: Телефон рекламной службы 20.

0: Вот Нюша кому-то спела: «Только не убегай ты от Нюши, а!» Он говорит: «Только не беги, не беги никуда!» И вот я сейчас у нас еще здесь. Здравствуйте.
1: Женя, это я тебе пела, только не убегай от меня, а то я уже устала работать.
0: Я не убежал, я здесь, я с тобой.
1: Ура!
0: Итак, вы видите, Кристина Бурова.
1: Да!
0: Мы эту неделю практически вдвоем с ней пашем.
1: Да практически в одиночестве.
0: Да. И деньги будем получать большие.
1: Да.
0: Понимаешь?
1: Я счастлива.
0: Ты счастлива? Ну смотри, ты иди пока чаек поставь, да?
1: Пойду.
0: А пока попей.
1: Давай.
0: Ну а
1: давай.
0: Мы пока, друзья, будем слушать Анну Немченко. А может, потанцуем?
1: А давай.
0: А поехали. Поймай настроение. Смотри, радио.

0: Реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. У «Авангард», УГРН 114-565-802-96-15.
1: Внимание, внимание! Это должен услышать каждый. Магазин распродаж. Каждый день шок цены, а также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. Качество на уровне. Орск, проспект Ленина, 80. Улица Краматорская, 11В. Улица Станиславского, 43. Новотроицк. Улица Мира, 12. Подробности у продавца-консультанта.
2: На Уральскую сталь приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодежды и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская, 1. Орск, центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
5: Метеохит.
4: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: Ну что, друзья, поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 17 градусов, поздним вечером плюс 14. В Оренбурге плюс 15, поздним вечером плюс 14. Дождей обещают, классно. В Ясном сейчас плюс 14, вечером поздним плюс 13. Ну а в Кундыке, Медногорске плюс 12, поздним вечером плюс 9. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
7: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер – магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
8: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
9: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
5: Метеохит.

0: Тихо. Ты так двигаешь микрофон, я думал, что-то урчит у меня уже. Мы газуем дальше, друзья. Я домой погазую, а наша Кристина. Да, Бурова будет пригазывать. А ты что замолчала? Здесь пела какие-то блатные песни, а сейчас она молчит.
1: Ну, потому что я блатные пою, а не газую.
0: Ну, не знаю.
2: Мужик,
0: не пойман, не вор.
1: Моя подружка с центра.
0: Да, все, тихо. Как говорится, не пойман, не вор. А конечно. То она не газует. Ну, да. В общем, смотрите, ну что, новости готовы?
1: Конечно.
0: Да, без...
1: Но если тебя рядом не будут, то они будут нормальные.
0: А сейчас, друзья, все смотрите, скоро будут новости. Я здесь буду. В общем. Ну и, конечно, Кристина Бурова. Давайте аплодисменты. Вы такие люди специально записанные. Вот это записывали. Вот для тебя.
2: Для
0: тебя. Лично сказали, передайте ей огромное.
2: Благодарствую.
0: Ну и хватит. Ну все, прям поклон до плинтуса, до линолеума. Я пошел. Пока.
2: Давай, пока.

0: далее. 18 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Орские подростки массово увлекаются зацепингом, поездками на трамваях снаружи. Они снимают свои приключения на телефоны и выкладывают в соцсети. За эффективными роликами скрывается огромный риск падения, столкновения с объектами или гибель. В 2023 году МВД России зафиксировало более 1300 случаев зацепинга, из них более 50% с участием детей младше 16 лет. За год погибли 32 подростка. Родителям важно следить за увлечением детей и объяснять опасность таких действий. В Оренбурге сотрудники ГИБДД выясняют детали дорожно-транспортного происшествия, в результате которого травму получили двое детей. 9 сентября в органы внутренних дел поступила информация о ДТП. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что около 23.00 41-летний водитель автомобиля Mitsubishi, следуя по трассе М5 Урал в направлении от Оренбурга к Самаре, не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с впереди идущим автомобилем Hyundai, двигавшимся в том же направлении. Прямо. В результате аварии двое несовершеннолетних пассажиров Mitsubishi 2 и 6 лет были доставлены в больницу. Больше половины летних поездок россияне бронировали буквально в последний момент. 53% заказов оформляли менее чем за 3 дня до заселения, причем четверть непосредственно в день заезда. Самыми популярными направлениями внутри страны остались Москва и Санкт-Петербург. На них пришлось 16 и 12% бронирований. При этом заметнее всего вырос интерес к Благовещенску, Артему и Выборгу. Среди зарубежных направлений лидировала Беларусь, а самый заметный рост показали Абхазия и Китай. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства. Дали информацию о курсе валют. Доллар 85 рублей 46 копеек, 100 тенге 18 рублей 8 копеек, юань 12 рублей 73 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
5: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
6: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
7: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
8: Жизнь.
9: Жизнь.
1: В каждом кадре.

0: Бурова.
1: Да-да, это я.
0: На Радиохит.
1: В общем-то, да, Кристина Бурова с вами на связи. Этим вечером будем вместе развлекаться все так же по традиции в ближайшее время. Да, она у нас уже выработалась, но я не считаю это плохим, потому что забираю самый лакомый кусочек дня. Вечер, когда никому не нужно работать. Ну или, по крайней мере, работается абсолютно по-другому. В общем, думаю, вы уже планы простроили. Бегите со своей работы поскорее, если уже закончили работать, и непременно их реализуйте. А с музыкой мы вам непременно поможем. И Airbox Graceland далее вас порадует. Потом «Моя Мишель, зима в сердце». А следом еще много-много всего интересного. Послушайте сами.

0: лидеров Хит-мьюзик-чарт.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое, ведь только от тебя зависит, какую строчку в хит-мьюзик-чарте займет твой кумир. Заходи на наш портал смотри.радио и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. И на третьем месте у нас были Алок и Калит с треком «Dive into me». На втором были Hugo, Amel Angel и Ultra Night с треком «Move to the Sun». А лидером хит-мьюзик-чарта был Эйв и его «Meet me in the dark».
0: Заходи на сайт orsk.ru или смотри.радио и во вкладке «Хит-мьюзик-чарт» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
3: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
3: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Если вдруг что-то купить очень нужно, в наш магазин приезжайте дружно. Название наше любому знакомо. Найдется здесь все для семьи и для дома. В сети магазинов «Милый дом» кухонные весы в ассортименте от 249 рублей. Машинки для удаления катышков на одежде от 159 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
4: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в «Пикселе» все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма», справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом «Пикселе».
5: Устали от холода, высоких щитов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8 35 37 68 41 40. Новотроицкий содовый завод.
6: И свою девчонку тоже я привел в Яблочный Спас. Выбрала мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
7: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
8: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Все на лед! Не пропусти серию выездных игр любимого клуба.
10: 14 сентября сразимся с хоккейным клубом «СКА ВМФ». Начало матча в 21:00. Смотри хоккей дома в уютной атмосфере на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте «Орск».

0: не знаете, чем заняться вечером любого буднего дня, да и в принципе развлекайтесь, как москвичи. Они наконец-то нашли себе возможность развлекаться не какими-то необычными способами. В общем-то, каждый второй москвич борется с осенней хандрой, развлекаясь рядом с домом. Да, но лучший способ побороть апатию для жителей столицы – иметь разнообразный досуг в шаговой доступности. Москвички предпочитают спа, культурные мероприятия и шопинг. Москвичи – спорт. Парки, прогулки у воды популярны у обоих полов. В общем-то, дорогие друзья, у нас, конечно, не все в шаговой доступности, но все равно все в нашем городе имеется. Да и не только в нашем, в окружающих. Так что, дорогие друзья, если вы ничем не занимаетесь, только вы сами себя ограничиваете. Прогуляться, я думаю, возможность есть у всех. И, кстати говоря, если потеплее одеться, можно это сделать даже прямо сейчас. А почему бы и нет? Тем более, жара нам, возможно, уже надоела. И хочется прогуляться в первые еще чуть-чуть прохладные деньки. В общем, действуйте, а музыка вас найдет на радио.
1: Поймай настроение. Смотри.

0: для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
4: В ХБшку на ТЗБ!
3: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
5: Шел дождь. Она стояла на остановке. Серый день, плохое настроение. А тут она. Я не знал, как подойти к ней. Как заговорить, что сказать. Я оглянулся на остановке Новоснецова. Огромный салон цветов «Арт-букет». И я понял, что мои чувства могут выразить только цветы. А сегодня я пришел сюда снова за букетом на годовщину свадьбы. Салон «Арт-букет». Орск, улица Васнецова, 21.
3: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Сейчас.

0: Закатлани в Газели.
1: На комфорт и уверенность есть надежда. Противостоим любым невзгодам стойко. Есть антистатик у нас для одежды и для стойкости прически плойка. В сети магазинов «Милый дом» антистатик «Лиз» 180 мл 85 рублей. Плойка «Стайлер» в ассортименте от 369 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
2: Телефон рекламной службы 25 08 07.
3: Hit. Взгляни на мир под другим углом.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Ну что ж, дорогие друзья, я вам вновь напоминаю о том, что не только я в эфире здесь разговариваю, вы тоже имеете на это полное право. Вам нужно лишь воспользоваться интернет-ресурсами, открыть наш портал смотри.радио, либо набрать номер 8922-878-2929 и написать в Максе, либо в Телеграме. Там вы можете написать все, что угодно, простор для мышления и вариантов, в принципе, бесчисленное множество, поприветствовать кого-то, рассказать, как прошел ваш день или какие планы, извиниться, поздравить, рассказать что-нибудь необычное или секретное, а почему бы и да. В общем-то, я напоминаю, все в ваших руках, и, конечно, вам лучше знать, чем поделиться, чтобы поднять настроение себе и окружающим вас людям, а быть может и вообще всем людям, которые нас слушают, а почему бы и нет, опять же. В общем, дело в ваших руках, а мы продолжим вас вдохновлять, чтобы вы этим делом занялись. Бьерволф Феникс, далее, следом дискотека «Авария» его на Мур, «Кукла», делаем громче.
1: Смотри, радио.

0: Реклама.
1: Чанган Юниэс, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниэс меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09.
2: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000.
3: Не тратить много денег зря — желание привычное. Ведь в милом доме, как всегда, скидки отличные. Это «Милый дом» только с 11 по 13 сентября. В магазинах «Милый дом» скидка 20% на подушки. «Милый дом» – отличные скидки в нем. Акции действительно с 11 по 13 сентября 2026 года. Подробности у продавцов.
4: Вот это я попал.
5: Что случилось?
4: Да, поехал автомобиль ставить на учет. Мне говорят, без техосмотра нельзя. И что делать? Куда ехать?
5: Как куда? Техосмотр на Чехова. Там и техосмотр, и страхование. Реально качественно.
4: Где, говоришь, техосмотр? На Чехова?
6: Орск. Техосмотр на Чехова 6А. Запишись по телефону в Орске. 33 87 87. Ищи нас в соцсетях.
7: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
8: Сейчас в Орске плюс 17, ночью ожидается плюс 11, завтра днем плюс 21 градус. В Ясном данную минуту плюс 19, завтра днем также, ночью температура опустится до плюс 11. В Кувандыке и Медногорске плюс 13 на данный момент, ночью температура опустится до плюс 5, завтра днем поднимется до плюс 21. И в Оренбурге сейчас плюс 15, ночью плюс 11, завтра днем плюс 23 градуса. Информация о предоставлении на сайте погода.орск.ру.
9: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
10: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
11: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
7: Метеохит.

Будь с нами. Будь ярче. Смотри вперед. Смотри радио.

0: На Урале 19 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Орске суд приговорил 37-летнего местного жителя к 9 месяцам лишения свободы в колонии поселения и лишению прав на 4 года за повторное пьяное вождение. Мужчина отказался проходить освидетельствование, хотя вину признал. Суд также конфисковал его автомобиль. Приговор еще не вступил в законную силу. Есть возможность обжалования. В ЖК «Экадоль» Оренбургской области из-за детской шалости произошел пожар. Трое несовершеннолетних, 9 и 10 лет, бросили петарду в сухую траву, что вызвало возгорание. Огонь повредил в ограждении хозяйственную постройку ТСЖ. Но пострадавших нет, пламя потушили оперативно. Родители детей привлекли к административной ответственности. По их инициативе достигнута договоренность с ТСЖ о возмещении ущерба. Волга может столкнуться с риском обмеления в ближайшие 20 лет из-за глобального потепления. Эксперты отмечают, что в последние годы в районе Верхневолжья и Тверской области река мелеет на глазах, а испарение увеличивается одновременно с ростом температуры. У Ржева ученые фиксируют сокращение весеннего стока больше, чем наполовину. Одна из причин – теплые зимы, из-за оттепели снег тает раньше, запасы воды сокращаются, а весной река не получает привычного объема воды. От обмеления Волги страдают судоходством. Прямого речного сообщения между Ржевом и Тверью нет. Помимо всего прочего, рыбы в воде становится все меньше. Далее информация о курсе валют. Доллар 85 рублей 46 копеек, 100 тенге 18 рублей 8 копеек, юань 12 рублей 73 копейки. Будьте в курсе последних новостей, вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
4: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
5: Как это?
4: Получили в подарок от City Group.
5: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
1: Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.

0: Гурова на Радиохит.
1: Интересный трек, я все никак не разберусь, не заглянув в текст. В общем, Амаланд Рокстон, Вертиго он называется, и по факту он поет просто головокружение, и все. И как это понимать? Ну, в общем, разберусь, если что, вам непременно расскажу, а пока что рассказываю вам о том, что у нас наступил новый час. Вы уже слышали, на Урале 19 часов и 0,6 минут на данный момент. Новости самые важные к этому часу мы также послушали. Спасибо большое Оксане Поляковой. А теперь с вами Кристина Бурова, и мы продолжим вместе наслаждаться данным нам вечером. Чем бы вы ни занимались, работали или отдыхали, вы можете позволить себе расслабиться. Самое главное, настрой подобрать и, конечно же, добавить какое-нибудь действие, которое приносит вам удовольствие или пользу, а лучше все вместе. Ну и музыка на Радио Хит, конечно, это дело украсит. Оставайтесь с нами.
2: Поймай настроение. Смотри, радио.

0: Реклама.
1: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
0: Каждый будний день в подушка-шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
2: «Антихит» в подушка-шоу! Кручу, верчу, запутать хочу!
3: Категория 16+.
0: Партнер «Батутный парк Небо».
4: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой, фит-сервис. Ленинского комсомола, 43.
5: В магазинах «Мегарай» все для школы покупай. Удобные вместительные рюкзаки, канцелярия, сумки для обуви, спортивная одежда, сменная и спортивная обувь. «Мегарай». Выгодно все для школьника, покупай.
6: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси? Звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных. Звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
7: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда «must have». Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекции прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
8: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
9: Все на лед! Не пропусти серию выездных игр любимого клуба!
10: 14 сентября сразимся с хоккейным клубом «СКА ВМФ». Начало матча в 21:00. Смотри хоккей дома в уютной атмосфере на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru.
11: 0+156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
12: Для лиц старше 18 лет.
13: Включи новое окно в своем доме.
14: Смотри радио. Смотри жизнь.
15: Подробности на смотри.радио.

вами все не анималы, мы с вами люди как-никак, поэтому нам нужно побольше думать, конечно же, о своих действиях, в том числе, если у нас есть возможность их заранее спланировать. И нам приятнее, легче, знаете, и людям вокруг нас тоже спокойнее. Именно поэтому существует рубрика «Гороскоп» в эфире «Радио Хит», в которой звезды нас обо всем заранее предупреждают. А вот и в этот раз мы вам все про завтрашний день расскажем уже через песенку. Ожидаем.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Музыкальная пауза подошла к концу, а значит, пришло время обсудить самое важное, что можно обсуждать здесь в эфире. Ну, помимо новостей, конечно же. Обсудим наш завтрашний день, пятницу. Замечательное время все-таки. 11 сентября, как пройдет, узнаем прямо сейчас.
2: Овен.
1: Завтра ваши амбиции не дадут вам сидеть спокойно. Вы шумом и помпою будете продвигаться вперед, и никакие препятствия не смогут вас остановить. Остается вас только поздравить и пожелать вам дальнейших успехов.
2: Телец.
1: Дайте слово своему здравому смыслу. Он давно хочет высказаться. Выслушайте, скажите «да-да, конечно», и поступите по-своему.
2: Близнецы.
1: Вам показаны походы в бассейн, баню, купание в проруби на выбор. Если все это неосуществимо, просто примите утром душ, и день пройдет удачнее. Контакт с водой улучшит ваше самочувствие и увеличит энергетический потенциал.
2: Рак.
1: Вам будет на редкость непросто совладать желанием взорваться. Причем причиной тому будет отнюдь не ярость, а веселье. Не можете справиться, расслабьтесь и получите удовольствие.
2: Лев.
1: Стремление к совершению альтруистических поступков не даст вам посидеть спокойно. Вы действительно можете здорово помочь кому-то, так что не сдерживайте своих порывов.
2: Дева.
1: Не стоит связывать себя какими-либо условностями. Это не слишком хорошо у вас выйдет, да и удовольствия не доставит. Зато в качестве свободного художника вы вполне можете...

0: знать что-то, заслуживающее существования.
1: Весы.
0: Завтра удача пребывает всецело на вашей стороне. Этот день запомнится вам как очень недурной, если, конечно, вы сами не пожелаете его испортить.
1: Скорпион.
0: Вы можете позволить себе роскошь пойти на некоторый риск. Подобное поведение будет оправдано. Главное, чтобы оно не вошло в привычку.
1: Стрелец.
0: Возможно, вы уже успели пригреться и привыкнуть к рутинности вашего существования в достаточной степени, чтобы не желать что-либо менять. Однако, если подобная мысль все-таки придет вам в голову, сделайте это завтра. Этот день прекрасно подходит для таких целей.
1: Козерог.
0: Вам, возможно, придется столкнуться с таким малоприятным явлением, как сплетни. Увы, в них придется основательно покататься, если желаете узнать, как все было на самом деле.
1: Водолей.
0: Та легкость, с которой вы готовы финансировать всякую идею, в конце концов, приведет вас к серьезным потерям, которые, точнее, когда речь идет о финансах, думать надо значительно больше 7 раз.
1: Рыбы.
0: Завтра у вас будет возможность, точнее, возникнет даже впечатление, что вы бегаете в колесе. Так и есть, вы тратите впустую непозволительно много энергии. Надо бы сбавить темп. Информация собрана при помощи сайта ignia.com.
1: Реклама.
2: Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции Роял 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824.
2: О, «Афина». Телефон уже не нужный. Сразу я в трейды надал. И купил со скидки классы, о которого я мечтал.
3: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
4: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Бар отгружен. Пускай у каждого свои душевные искания. Кому-то противень на кухне нужен, кому-то форма для запекания. В сети магазинов «Милый дом» противень «Скова» 299 рублей. Форма для запекания «Забава» 1,5 литра от 249 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
1: Стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+. Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
2: Телефон рекламной службы 25.

0: продолжаем развлекаться здесь вместе с музыкой на радио Хит. И, кстати говоря, вы также имеете право принимать решение, что здесь будет звучать. Просто напоминаю вам о нашем хит-мюзик-чарте, о том, что скоро мы будем подводить итоги, а именно в субботу в 12 часов дня и в воскресенье в 6 часов вечера. А значит, у вас еще остается возможность оставить голос за то, что вам больше всего нравится. Вы можете открыть наш портал smotri.radio, там вкладку хит-мюзик-чарт, а уже здесь у вас выбор, в принципе, огромный. Ставьте сердечко на то, что вам больше всего нравится. А если не знаете, узнайте. Пока будете слушать наш эфир, слушайте на здоровье. Пол Ван Ди, Кэрия Гэрвей, Let Go. Далее по курсу, потом небольшая рекламная пауза и опять много-много-много музыки.
1: Поймай настроение. Смотри радио.

0: программа.
1: Чанган Юнис, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юнис меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09.
2: Подробные условия, точнее, у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
3: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в Пикселе все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма», справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом пикселе.
4: Внимание, внимание! Это должен услышать каждый. Магазин распродаж. Каждый день шок-цен. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. Качество на уровне. Орск, проспект Ленина, 80. Улица Краматорская, 11В. Улица Станиславского, 43. Новотроицк. Улица Мира, 12. Подробности у продавца-консультанта.
5: Все оренбуржье в одном касании.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: На Урале 20 часов. Это радио.
1: Реклама.
2: Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
3: Новости.
4: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
5: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Орские подростки массово увлекаются зацепингом, поездками на трамваях снаружи. Они снимают свои приключения на телефоны и выкладывают в соцсети. За эффективными роликами скрывается огромный риск падения, столкновения с объектами или гибель. В 2023 году МВД России зафиксировало более 1300 случаев зацепинга, из них более 50% с участием детей младше 16 лет. За год погибли 32 подростка. Родителям важно следить за увлечением детей и объяснять опасность таких действий. В Оренбурге сотрудники ГИБДД выясняют детали дорожно-транспортного происшествия, в результате которого травму получили двое детей. 9 сентября в органы внутренних дел поступила информация о ДТП. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что около 23.00 41-летний водитель автомобиля Mitsubishi, следуя по трассе М5 Урал в направлении от Оренбурга к Самаре, не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с впереди идущим автомобилем Hyundai, двигавшимся в том же направлении. Прямо. В результате аварии двое несовершеннолетних пассажиров Mitsubishi 2 и 6 лет были доставлены в больницу. Больше половины летних поездок россияне бронировали буквально в последний момент. 53% заказов оформляли менее чем за 3 дня до заселения, причем четверть непосредственно в день заезда. Самыми популярными направлениями внутри страны остались Москва и Санкт-Петербург. На них пришлось 16-12% бронирований. При этом заметнее всего вырос интерес к Благовещенску, Артему и Выборгу. Среди зарубежных направлений лидировала Беларусь, а самый заметный рост показали Абхазия и Китай. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства. Дали информацию о курсе валют. Доллар 85 рублей 46 копеек, 100 тенге 18 рублей 8 копеек, юань 12 рублей 73 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, magsursk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама.
6: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
7: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
8: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
9: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
10: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.
3: Новости.
0: Жизнь.
11: Жизнь.

0: Гурова на Радио Хит.
1: Заступаем потихонечку в новый час, и я думаю, пора бы обратить внимание, как стало рано все-таки темнеть. В Восточном Оренбурге это уже заметно, даже мне, которая не выходит на улицу. Спасибо большое нашему каналу «Смотри Радио», где, кстати говоря, в любом месте, на любом расстоянии вы можете наблюдать за нашими чудесными природными и не только красотами. И, кстати говоря, передо мной было видео, там птичка на камеру села, немножко не видно было, но все-таки это тоже природа, это тоже замечательно и очень интересно за этим всем наблюдать. Иногда даже думаешь, а куда идет вот этот одинокий человечек, или куда идет эта машина одна на дороге. Бывает такое, смотришь и думаешь. В общем-то, интересное занятие, если нечем заняться, можете этим, да и, в принципе, окно себе открыть, не подходя к нему, просто на телевизоре наблюдать и наслаждаться музыкой. Почему бы и нет? Пользуйтесь нашими лайфхаками и, конечно же, наслаждайтесь музыкой.

0: Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радио Хит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
2: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
4: В ХБшку на ТЗБ!
3: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низкой ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
5: Менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки, а любимый человек скажет:
6: «О, это чудо! Как прекрасно!»
5: Закажите доставку цветов от «Артбукет». Звоните 30 68 98.
7: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314-565-832-800-224.
3: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас

игра. Давайте поиграем с вами в угадайку. В Москве выставлены на продажу апартаменты без окна в подвале ЗАН. И вот теперь давайте подумаем, сколько. Миллион, чуть больше, за 1,9 миллиона рублей. Да-да-да, жилье площадью 6 квадратных метров находится в шаговой доступности от метро и требует ремонта. За это требуется, в общем-то, практически 2 миллиона рублей. Как вам такое? Ну, в общем-то, вот вам и хорошая причина и радость, что мы живем в Оренбургской области, где, в принципе, за чуть-чуть подороже можно купить обычную хорошую квартиру с ремонтом. В общем-то, вот еще больше угадай, конечно же, будет, если вам такая тема нравится. Ну, а мы с вами вернемся к музыке. Она ни в коем случае не огорчит. Елена Темникова, не модные. Далее следом Алекс Уоррен, Forever Dream. Встречаем.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефизи» ПА.
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, с стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Для нас важна везде и всегда основательная вкусная еда. Очень любим пищу и готовку. Готовим сытную пищу ловко. В сети магазинов «Милый дом» бумага для запекания «Пекарини» 8 метров 30 сантиметров 25 рублей. Фольга пищевая «Саяночка» 7 метров 29 сантиметров 55 рублей. Теперь и в «Кувандыке» на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
2: На «Уральскую сталь» приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
5: Телефон рекламной службы 25-08-07.
6: Взгляни на мир под другим углом.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробно.

время ваших сообщений. Кстати, я заметила, Женька тут выложил даже мое сообщение. Он там пост опубликовал. Говорит, лицо моих коллег, когда у меня снова проблемы. Я там написала, у меня такое лицо в последнее время часто. И, в общем-то, теперь это сообщение крутится по нашему каналу «Смотри радио». Спасибо, Женя. Ну, зато все по-честному. Кстати говоря, любое ваше сообщение здесь крутится. Так что, дорогие друзья, открывайте портал «Смотри.радио» и пишите. А мы посмотрим, что сейчас написали. Сергей Иванович поделился. Спокойной ночи, Камчатка. Озерновский нам пожелал доброго вечера, мне радости, веселья и улыбок, и, конечно же, много-много-много сердечек. И вам сердечко, Сергей Иванович, огромнейший привет. Доброй ночи уже пожелаю в таком случае. Ну и, конечно, хорошего настроения, которое мы будем музыкой нашей подкреплять. Написал также Максим Киселев. Всем привет. Огромнейший привет в ответ вам, Максим. Как проходит ваш вечер? Рассказывайте. И вы, дорогие друзья, не ждите, делитесь, а мы поделимся хорошей музыкой. Анна Немченко, Ретровы, вдали, следом Дипла и Эдриан Нунс, Ту Степин. Делаем громче.

0: Реклама.
1: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
0: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
2: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
3: Категория 16+.
0: Партнер «Батутный парк Небо».
4: С мусором всегда боритесь. Без него намного лучше жить.
5: К чистоте во всем стремитесь и старайтесь сильно не сорить.
6: В сети магазинов «Милый дом» полипропиленовый мешок для мусора до 50 килограмм от 8 рублей. Хлопчатобумажные перчатки с ПВХ от 14 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
7: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
8: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой. Фит-сервис. Ленинского комсомола 43.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
9: И сейчас в Орске плюс 15, ночь ожидается плюс 11, завтра днем плюс 21 градус. В Ясном данную минуту плюс 15. Также ночью температура опустится до плюс 11, завтра днем поднимется до плюс 19. В Кувандыке и Медногорске плюс 9 на данный момент. Ночью столбик термометра опустится до плюс 5, завтра днем поднимется до плюс 21. И в Оренбурге сейчас плюс 14, ночью плюс 11, завтра днем плюс 23 градуса. Информация предоставлена с сайтом погода.орск.ру.
10: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
11: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
12: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
0: Метеохит.

0: Италия. 21 час. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.

0: Кристина Бурова на Радиохит.
1: Вечер продолжает медленно протекать, но в этот раз не так уж и обидно, знаете ли. Тем более, что завтра пятница, не так много работать, даже больше отдыхать и веселиться. И, конечно, предвкушение завтрашнего дня очень даже сладкое и приятное. Да даже если вы в субботу чем-то заняты. Извините, пятница это и в Африке пятница. И не знаю, правда, какие у них там дни недели, но я думаю, вы меня поняли. В общем, у нас настроение отличное, и, конечно же, этим нужно пользоваться. Куда вы его направите, принимать решение вам, ну уж точно лежать на диване, извините. Вы еще успеете в воскресенье, допустим, а пока что развлекаемся. И, конечно, делаем это с хорошим, подходящим музыкальным сопровождением от Radio Hit. Hello, Kitty, New to the Moon. Впереди следом Бандера с Columbia Pictures. Let's go!
2: Поймай настроение. Смотри радио.

сохраним друг друга. И все ждало, что поумнеешь, с этим была туго. Ты доводил меня, бил он древеский посуд. Ты говорила, сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Хит Мьюзик Чарт.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое. Ведь только от тебя зависит, какую строчку в Хит Мьюзик Чарте займет твой кумир. Заходи на наш портал смотри.радио и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. И на третьем месте у нас были Алок и Калит с треком Dive Into Me. На втором были Hugo, Unmail Angel и Ultra Night с треком Move to the Sun. А лидером Hit Music Charta был Ave и его Meet Me in the Dark.
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке Hit Music Chart голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09.
3: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян Н.А.
5: Папе на работу. Мой магазин, а бабушка в Оренбург.
6: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси Лидер 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер 45-99-99. Такси Лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
5: Алло, а можно такси к школе?
7: И снова осень золотая, и красотки мечтают теплые себе купить колготки. За ними приезжайте в Милый дом. Колготки по отличным ценам в нем. В сети магазинов Милый дом колготки женские Гламур 40 Дэн 149 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. Милый дом. Все нужное в нем.
8: Вот это я попал.
9: Что случилось?
8: Да, поехал автомобиль ставить на учет. Мне говорят, без техосмотра нельзя. И что делать? Куда ехать?
9: Как куда? Техосмотр на Чехова. Там и техосмотр, и страхование. Реально качественно.
8: Где, говоришь, техосмотр? На Чехова?
7: Орск. Техосмотр на Чехова 6А. Запишись по телефону в Орске 33-87-87. Ищи нас в соцсетях.
10: Стоп, стоп, стоп. А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

сомнения, что все уже в предвкушении завтрашнего дня, конечно, отсутствуют, но чтобы мы знали о нем хотя бы немного побольше и хотя бы немножко заранее, Радиохит об этом позаботился и уже всю информацию от звезд собрал. Вам осталось только и послушать. И, кстати говоря, послушайте сразу после этого трека. Ожидаем.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Ритуальные танцы от Софии Нзаума, Адизма и Роберта Майлса в их треке «Хутия» закончились. Теперь можно обсудить кое-что более важное на данный момент. А именно завтрашний день у нас в рубрике «Гороскоп» на Радио Хит. Погнали!
2: Овен.
1: Ваши амбиции не дадут вам сидеть спокойно. Вы шумом и помпою будете продвигаться вперед, и никакие препятствия не смогут вас остановить. Остается вам только поздравления свои пожелать и дальнейших успехов в том числе.
2: Телец.
1: Дайте слово своему здравому смыслу. Он давно хочет высказаться. Выслушайте и скажите «да-да, конечно» и поступите по-своему.
2: Близнецы.
1: Вам показаны походы в бассейн, бани, купание в проруби на выбор. Если все это неосуществимо, просто примите утром душ, и день будет удачнее. Контакт с водой улучшит ваше самочувствие и увеличит энергетический потенциал.
2: Рак.
1: Вам будет на редкость непросто совладать с желанием взорваться, причем причиной тому будет отнюдь не ярость, а веселье. Не можете справиться, расслабьтесь и получите удовольствие.
2: Лев.
1: Стремление к совершению альтруистических поступков не даст вам посидеть спокойно. Вы действительно можете здорово помочь кому-то, так что не сдерживайте своих порывов.
2: Дева.
1: Не стоит связывать себя какими-либо условностями. Это не слишком хорошо у вас выйдет, да и удовольствия не доставит. Зато в качестве свободного художника вы вполне можете создать что-то, заслуживающее существования.
2: Весы.
1: Удача пребывает всецело на вашей стороне. Этот день запомнится вам как очень недурной, если, конечно, вы сами не...

0: пожелайте его испортить.
1: Скорпион.
0: Вы можете позволить себе роскошь пойти на некоторый риск. Подобное поведение будет оправдано. Главное, чтобы оно не вошло в привычку.
1: Стрелец.
0: Возможно, вы уже успели пригреться и привыкнуть к рутинности вашего существования в достаточной степени, чтобы не жалеть и не желать что-либо менять. Однако, если подобная мысль все-таки придет вам в голову, сделайте это завтра. Этот день прекрасно подходит для таких целей.
1: Козерог.
0: Завтра вам, возможно, придется столкнуться с такими малоприятными явлениями, как сплетни. Увы, в них придется основательно покопаться, если желаете узнать, как все было на самом деле.
1: Водолей.
0: Да, легкость, с которой вы готовы финансировать всякую идею, в конце концов, приведет вас к серьезным потерям. Когда речь идет о финансах, думать надо значительно больше 7 раз.
1: Рыбы.
0: Завтра у вас может возникнуть впечатление, что вы бегаете в колесе. Так и есть, вы тратите впустую непозволительно много энергии. Надо бы сбавить темп. Информация собрана при помощи сайта ignia.com.
1: Реклама.
2: Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
3: Гороскоп.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Мегарай. Товары для секции покупай. Формы для футбола, спортивные костюмы, однотонные футболки, гимнастические купальники, балетки, кроссовки, носки и гольфы. Мегарай. Товары для будущих чемпионов выгодно покупай.
3: Листовки, буклеты, афиши, визитки, календари, этикетки, открытки, наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в Пикселе все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма», справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом пикселе.
4: Все на лед! Не пропусти серию выездных игр любимого клуба.
5: 14 сентября сразимся с хоккейным клубом «СКА ВМФ». Начало матча в 21:00. Смотри хоккей дома в уютной атмосфере на первом местном телеканале «Евразия» и на сайте orsk.ru. 0+.
6: Телефон рекламной службы.

0: проникаем с иначным ритмом вместе с Радио Хит. Конечно, не совсем подходящий день недели, а почему бы и нет? Сегодня тоже можно себе это позволить. Возможно, вы прямо сейчас развлекаетесь с друзьями или с семьей, или лежите, или едете, или идете с каменным лицом под такой яркий трек. Такое тоже бывает. И, кстати говоря, со стороны выглядит очень смешно. Ну, а быть может, у вас в голове происходят разнообразные химические яркие реакции. А кто вас знает? Это, знаете, как со Штань смотрели, там Гена тоже не особо эмоциональный. В общем-то, самое главное, чтобы вы получали от этого эмоции, и мы к этому и стремимся. Так что, дорогие друзья, напоминаю, если хочется, можно и музыку у нас заказать, и привет передать, поделиться приятностями на портале smotri.radio. Действуйте, не стесняйтесь, мы принимаем сообщения от каждого из вас, и, конечно, ими делимся здесь в эфире. Ну и музыкой тоже делимся, как-никак и для этого здесь собрались Филатов и Карасова. Включим музыку далее, потом вернусь к вам с погодой.
1: Поймай настроение. Смотри радио.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.

0: Дачный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Метеохит.
3: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: И сейчас в Орске плюс 15, ночь ожидается плюс 11, завтра днем плюс 21 градус. В Ясном данную минуту плюс 13, ночью температура опустится до плюс 11, завтра днем поднимется до плюс 19. В Кувандыке и Медногорске плюс 10 на данный момент, ночью слабый термометр опустится до плюс 5, завтра днем поднимется до плюс 21. И в Оренбурге сейчас плюс 14, ночью плюс 11, завтра днем плюс 20. 23 градуса. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
6: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
7: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
8: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
4: Метеохит.
9: Все Оренбуржье в одном касании.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Австралия. 22 часа. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Бурова на Радиохит.
1: Вот так вот летит время. Я недавно с вами только встречали этот вечер, а теперь уже в скором времени будем с ним прощаться. Да, в принципе, попрощались. Ночное время уже 22:03 на студийных. Но я еще с вами, а значит, мы продолжаем бодрствовать. Ну, хотя, знаете, перед пятницей проспаться тоже надо, желательно. Ну, а выбор за вами остается в любом случае. Как поступить? А мы готовы в любом случае, сколько бы вы ни оставались в бодром положении, сопровождать вас самой хорошей и подходящей музыкой. Соня Фадера, Дот, Папи Бас, Комбо, Think About Us. Далее, следом о студио улетаю, а потом отметится также звонки и много других исполнителей.

0: Реклама. Мы снова с вами. Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе-бункер. Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра. Еще больше информации в нашей группе ВК. «Бункер Клаб».
1: Шел дождь. Она стояла на остановке. Серый день, плохое настроение. А тут она. Я не знал, как подойти к ней. Как заговорить, что сказать. Я оглянулся на остановке. Новоснецова. Огромный салон цветов «Арт-букет». И я понял, что мои чувства могут выразить только цветы. А сегодня я пришел сюда снова за букетом на годовщину свадьбы. Салон «Арт-букет». Орск, улица Воснецова, 21.
2: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

Итак, я к вам с громкими новостями, которые могут даже помочь. В общем, имитация бурной деятельности впечатляет начальников больше качественного выполнения работы. Говорят нам психологи. Руководители зачастую лучше оценивают сотрудников, которые умеют вовремя адаптироваться к изменениям и грамотно демонстрировать свои достижения. При этом такая активность не влияет на продажи или привлечение новых клиентов. Просто картинка красивая, как человек активно работает. В общем-то, берем на заметку, дорогие друзья, тем более пятница скоро, да и в принципе очень-очень полезная информация. Мой руководитель тоже этого не слышит, это, конечно, очень приятно осознавать. Так что проверим это все в реальности, и вы, конечно, своими проверками тоже делитесь у нас на портале smotri.radio. А еще больше важной информации услышите здесь же в эфире, слушайте нас чаще.

0: Реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. У «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Телефон рекламной службы 25-08-07.
5: Взгляни на мир под другим углом.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

И это круто, если вы сияете ярче всех во вселенной. И самое главное, что музыкальное подходящее сопровождение всегда с вами, чтобы вы сияли под самые яркие музыкальные мотивы. Да, это радиохит. И, кстати говоря, о самых ярких событиях у нас в эфире мы вам также заранее рассказываем, чтобы вы знали и могли зайти вовремя. Для этого из нашей группы ВКонтакте, Телеграме и Макси называются «Смотри радио». И помимо предупреждений, там, конечно, есть абсолютно все. Наши рубрики, гости, если собираются к нам прийти, или розыгрыши, или подарки. Все мы там публикуем, чтобы вы знали непременно, если вдруг нечаянно прослушаете у нас в эфире. Ну и, конечно, про нашу внутреннюю радийную жизнь там тоже иногда рассказываем. Так что, если вдруг вам любопытно, как у нас тут работается, welcome в наши группы. Ну а пока вы туда заходите, хочется в это верить, мы сопроводим вас хорошим музыкальным сопровождением, как всегда. Кэти Энимал далее, следом поговорим о погоде.

0: Реклама.
1: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
0: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
2: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
0: Категория 16+. Партнер – батутный парк «Небо».
3: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
4: В ХБшку на ТЗБ.
3: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Сейчас в Орске плюс 14, ночью ожидается плюс 11, завтра днем плюс 21 градус, в Ясном данную минуту плюс 12, ночью на градус ниже плюс 11, завтра днем температура поднимется до плюс 19. В Кувандыке, Медногорске плюс 8 на данный момент, ночью столбы термометра опустится до плюс 5, завтра днем поднимется до плюс 21, и в Оренбурге сейчас плюс 13, ночью плюс 11, завтра днем плюс 23 градуса. Информация предоставлена с сайтом pogoda.orsk.ru.
0: Реклама.
6: ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
7: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
8: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
0: Метеохит.
1: Все Оренбуржье в одном касании.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Красота! Я вам тоже give love на протяжении всего вечера. А теперь мне пора также отдыхать. Да, моя батарейка тоже садится, ее тоже нужно заряжать. Тем более впереди выходные, которые мы также проведем вместе. Так что уж простите, мой рабочий день сегодня подходит к концу. В общем, как всегда, у меня к вам самые лучшие пожелания и на этот вечер, и на завтрашний день, и на предстоящие выходные. Но я еще успею вам все это сотню рассказать. И пока что скажу доброй ночи, сладких снов, легкого и бодрого пробуждения. Пока-пока!

0: на Урале 23 часа. Это радио Хит.
1: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
2: Жизнь.
3: Жизнь.
1: В каждом кадре.

0: с вами. Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе-бункер. Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра. Еще больше информации в нашей группе ВК. «Бункер Клаб».
1: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Реклама. Сен всюду мониторил и зашел в яблочный спас. Техники здесь раз в море и доступно все для нас.
1: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
2: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио.
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: дома. Не тратить много денег зря – желание привычное. Ведь в «Милом доме», как всегда, скидки отличные. Это «Милый дом». Только с 11 по 13 сентября в магазинах «Милый дом» скидка 20% на подушки. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акции действительно с 11 по 13 сентября 2026 года. Подробности у продавцов.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн, на вашей стороне. Категория 18+.

0: Австралия. Полночь. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Реклама. Менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки, а любимый человек скажет:
1: «О, это чудо! Как прекрасно!»
0: Закажите доставку цветов от Art Bouquet. Звоните 30 68 98.
2: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
3: Мы снова с вами. Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе «Бункер». Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра.

0: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ! Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
4: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально.
5: Категория 16+. Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Полезной быть должна любая нам покупка. И чтоб прекрасны были и душа, и тело. Колготки новые купить совсем не шутка. И чистить обувь, чтоб всегда блестело. В сети магазинов «Милый дом» колготки женские «Гламур 40 Дэн» 149 рублей. Губка для обуви в ассортименте от 22 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
1: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет. На Урале час ночи.
1: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
2: Жизнь.

0: Снова с вами кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8 961 940 45 42. Кафе-бункер. Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра. Еще больше информации в нашей группе ВК «Бункер Клаб».
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.ру.

0: настроение, а тут она. Я не знал, как подойти к ней, как заговорить, что сказать. Я оглянулся на остановке Новоснецова. Огромный салон цветов «Арт-букет». И я понял, что мои чувства могут выразить только цветы. А сегодня я пришел сюда снова за букетом на годовщину свадьбы. Салон «Арт-букет». Орск, улица Воснецова, 21.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы 250807.
4: Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Реклама.
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ.
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
3: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявления. Это просто и бесплатно.
4: Для лиц старше 18 лет.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 2 часа.
3: Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
3: В каждом кадре.

Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе-бункер. Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра. Еще

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 3 часа.
2: Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
2: В каждом кадре.

с вами. Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе «Бункер», Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12

0: Вы слушаете радиоканал ХИТ. Регистрационный номер Л номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет. На Урале 4 часа. Это радио ХИТ. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
3: Каждый.

Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе-бункер. Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 5 часов.
3: Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
6: В каждом кадре.